В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L номер FS77913323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Dance

0: Рекорд реклама.
1: И вот она, опасная атака. Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.

В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Fit Service. Заменим бесплатно.
1: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.

В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.

0: оставаясь в одиночестве.
1: Где вы живите этим конкретным днем сегодня?
2: Весы. Всякий ребенок нуждается в признании. Ему стоит время от времени показывать, насколько он замечателен.
0: Скорпионы. Сегодня стоит искать поддержку, как деловую, так и моральную.
1: Стрельцы. Даже у суперзвезд есть некоторые нужды, а поскольку вы вряд ли являетесь таковой, для их удовлетворения вам потребуется приложить некоторые усилия.
2: Козероги. Сегодняшний день принесет вам какие-то перемены, точнее, возможность что-либо переменить.
0: Водолеи. Сегодня ответственность, возложенная на вас, будет казаться вам слишком тяжелой, а награда не принесет удовольствия.
1: Рыбы, вы слишком много сил отдаете работе. Это положение надо бы изменить. Всем хорошего дня, друзья.
3: Рекорд реклама. Xenon Shop 98. В наличии новые фары на автомобили от 3000 рублей. Корпуса и стекла фар от 1500 рублей. Установим с гарантией. Становись ярче с нами. Звони 407-3003.
4: Record Dance Radio. Реклама в Питере. 327-06-27.

0: вейкаперы. Гороскоп на сегодня.
1: На 20 августа и прямо сейчас.
2: Овны, сегодняшний день может оказаться очень опасным для различных и личных взаимоотношений.
3: Тельцы, не отступайте от правил сегодня, даже если очень спешите.
1: Близнецы, сегодняшний день не принесет вам ничего нового.
2: А раки, сегодня вы будете равным среди великих.
3: Львы, сегодня вы будете лучше себя чувствовать, а

0: Ваши голосовые сообщения ждем в чате мобильного приложения Рекорда. Тема сегодня: какой вы герой советского мультика этим утром или каким себя ощущаете?
1: А вы-то не все рассказали. Можете рассказать еще? Я не помню, просто советский.
0: Капитан Зеленый.
1: Так, да. Нет, а Стас, ты кто?
2: Я лошадка из «Ежика в тумане».
1: Да?
2: Меня кто-то ищет, а я вот присутствую.
0: Ты можешь быть ежиком, который встретит Стас?
1: Не хочу ежиком.
0: Не хочешь встречать Стаса?
2: Не хочешь встречать меня?
1: Нет, тебя хочу встречать, а ежиком не хочу быть.
2: Понятно.
0: А кем хочешь быть?
1: А вот я не могу вспомнить,
0: фея
1: кроме
0: Винкс,
1: кота Леопольда, давайте жить дружно. Там,
2: да, там такой. Всякие царевны есть. Ты что?
1: Царевны тоже
0: Конек,
1: можно?
0: Конек, горбунок.
1: Мультфильмы тоже
2: берем,
1: да?
2: Конечно.
0: То кто там эту...
2: Колобок, очень популярен сейчас.
0: Девочка, которая до посоха дотронулась и это потом чуть не откинулась.
2: Герда, опять же.
0: Пока ждала ее, не поцелуют.
1: Снежная королева.
2: Снежная королева.
1: Не могу визуализировать.
0: Иди за подснежниками. Иди, сходи, реально.
2: За подснежниками,
0: реально. Вот это классно.
1: Ой, а вообще мне нравятся вот эти двое из Ларса одинаково с лица.
2: А кто ты из них, Ларец?
1: Нет, я правый.
2: Вот.
0: Он, кстати, с родинкой был. Ладно, вы записывайте свои голосовые сообщения.
2: Хорошо, что ты правый.
0: Послушаем. В Ростовской области модели сожгли сток сена ради фотосессии с кальяном. Вот такая история. Девушки сожгли сено во время фотосессии. Привело к материальному ущербу. Девчонки все восстановили, оплатили, сами потушили. Что самое интересное, вот этот сток сена был посередине других стогов сена. То есть как бы они хорошо, что успели потушить то, что посередине.
1: А так бы радиус увеличился, да?
0: Да, думаю, вот, ну, если вы запланировали такую фотосессию, можно же было
1: без кальяна
0: не поджигать угли, как минимум. Но если там идея в кальяне и сене, но без огня же можно было.
1: Уже опасно звучит, понимаешь, идея в кальяне и сене.
0: А это ваши фотосессии, вы же придумываете что-то необычное. Вот это вот, я страшная, я как Порш без тормозов. Пошло шампанское. Я думаю, зачем вы все это делаете?
1: Зачем, когда есть ИИ, сфоткался на фоне, на хромаке и поставил любой фон?
0: Зачем?
2: Это уже сложные условия. Хромакей, это же нужно выяснить сначала, что это.
0: Зачем столько жидкости улетает на землю, а могло в тебя? Мне вот что интересно.
2: А ты еще там, конечно, в той проблеме.
0: Но песня такая, как Порш. Интересно,
2: нет, но давайте так, изначально было все красиво задумано, просто нужно было подумать о безопасности. Не умеешь ты обращаться с кальянными углями, ну иди дома.
0: Это дело случая, но ты тоже сейчас набросился на девчонок такой, давайте ничего не фотографироваться никак. Ну, предложи им другую идею для фотосессии тогда.
2: Ну, пусть свое сено жгут. Там коровка какая-то стоит, где моя еда? Где мой заказ?
1: Я поняла, я принцесса из бременских музыкантов.
0: О, то есть ты тусила с петухом, собакой, да?
1: Да,
0: понятно, понятно. Вот и вы же то же самое что-нибудь в чат мобильного приложения и голосом.
3: Вейкаперы. На Рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Владимир Путин поручил заранее подготовиться к возвращению военнослужащих из зоны СВО после ее окончания. Президент отметил, что вернувшимся россиянам потребуется работа, а государству предстоит обеспечить их трудоустройство. По словам Путина, многие из них вернутся со здоровыми амбициями, поэтому к такой работе необходимо готовиться уже сейчас. В Хорватии задержали гражданина Украины по подозрению в подрыве северных потоков. Об этом сообщила Генпрокуратура Германии. По версии следствия, мужчина является профессиональным водолазом и входил в группу украинцев, подозреваемых в диверсии на газопроводах в сентябре 22-го. После экстрадиции из Хорватии его доставят в Федеральный Верховный суд Германии. 66% россиян считают, что самые тяжелые времена для страны еще впереди, следует из результатов опроса в ЦИОМ. Это максимальный показатель с ноября 2021-го. Тогда на фоне пандемии в России вводили QR-коды для посещения общественных мест. Больше новостей в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
0: Реклама.
2: И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
3: Jaguar F8. Для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8. Минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
4: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
6: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
7: Каждый день без лишних трат – это самокат. Например, масло «Село Зеленое» со скидкой 28% всего за 179 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат.
8: О, «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклая, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Акция действует до 1 сентября 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
9: Топ-5 покупок месяца.
10: JQJ6. Отправиться в путешествие с близкими.
9: Амода C5. Добавить стиля.
11: JQJ7. Впечатлить друзей.
9: Амода C7. Собрать взгляды.
11: JQJ8. Подчеркнуть свой статус.
9: А выбрать нужно только одну?
10: Решим на месте. Амода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
6: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
12: Милый, собираем чемоданы.
13: Мы же только разобрали.
12: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
14: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
15: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
16: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.

0: Рекорд. Вейкаперы.
1: А мы просили вас записать голосовые сообщения, кто вы, да, из советского мультика. И, кстати, сейчас будем слушать. Персонажей очень много и все очень классные. Начнем с мадам Рики, давайте.
2: Здравствуйте, ребята.
3: Привет.
2: О, буду сегодня в оркестре 9-го царства. Особенно на работе, когда нужно делать какую-то неоплачиваемую ерунду. И она получается не очень. Мой девиз по жизни.
4: И так сойдет.
1: Все мы немножечко, да, этот персонаж?
3: Да.
1: В разные моменты жизни. Ну вот он классный. Алексей.
5: Доброе утро, ребят. Рекорд привет, страна привет. Я, наверное, герой из мультфильма «Бременские музыканты». Пусть будет осел, наверное, который тащит повозку эту тяжелую с музыкальными инструментами и так далее.
1: Кстати, у них осел барабанщиком был.
6: Или... Он солистом был.
1: Солистом был,
6: да?
1: Это вот он выдавал.
6: Не, самая несправедливость. Ты солист, ну, популярной группы, а потом еще всех везешь на своем горбу.
1: А принцесса у того блондина, да, как обычно?
6: Ну, да.
1: А, Мария.
7: Доброе утро, вейкаперы. Я сегодня попугай Кеша. Точнее, я хочу быть попугаем Кеши. Я хочу лежать у бассейна, пить джуз, но я еду на работу. Вот так вот. Всем хорошего дня.
1: Я помню крутую серию, когда у него друг был тракторист. Вот это, да, когда он поехал к нему в деревню, вот это было весело, конечно.
6: Что ж ты, когда он топил ему трактор?
1: Да-да-да, Данил.
8: Привет, привет, всем доброе утро, ребят. Радио Рекорд, привет. Я сегодня, когда вот Алеша Попович там такое шел по бревну, и он такой там подскользнулся и такой... И вот я сейчас тоже такой, я приехал сейчас на заправку и такой... Вот, в общем, как-то так.
6: Там еще Тугарин Змей где-то рядом.
1: Да-да-да, Антон.
9: Привет, вейкаперы. Сегодня в 4 утра 20 минут выехал на работу. На улице стоял густой-густой туманище. И я почувствовал себя ежиком в тумане.
1: Вреднельчик.
10: Всем доброе утро. Я из советского мультфильма «Кот Леопольд». Я очень добрая и дружелюбная. Давайте жить дружно.
1: Я вот и не понимал, почему эти крысы вот так триггерили вот в этом мультике. Просто не хотели придерживаться его девиза.
6: Но это зумеры. Понимаешь? Он нормальный, вполне миллениал такой, живет, отдыхает.
1: Предсказали.
3: Не бумер он?
6: Он, не знаю.
1: Владимир.
11: Доброе утро, Рекорд. Конечно, всем хорошего настроения. Я сегодня советского мультфильма. Ну, погоди, я заяц, который бегу от волка. А который всегда волк говорит, ну, заяц, ну, погоди. А я всегда говорю, а почему погоди, блин, да? Потому что хочет топливо или что?
1: Все подвязал в одно. Максим.
12: Эй, привет, вейкаперы. Я опять вещаю из Новосело Красноярского края. Всем привет. Всем доброго утра. Я из советского мультфильма «Чебурашка». У меня большие уши. Шучу, конечно.
1: Я вообще подумал, если босс кричит на вас на собрании, то можно представить его персонажем какого-то советского мультфильма, что вот он именно этот персонаж, и совещание пройдет куда продуктивнее и интереснее.
3: А ты со вчера не можешь, да, отпустить тему огурца?
1: Да, ну тот костюм самый.
0: На рекорде. Новый трек на

0: Вейкаперы.
1: Там одна женщина призналась, что снимается в фильмах для взрослых и спасла этим брак. Ну, вот. Конечно, не у нас, не у нас история завирусилась, это в Японии, у нас бы такого не поняли.
2: У нас бы она леща получила.
1: Вряд ли бы эта новость закончилась так, что спасла брак, скорее ДТП и ЧП. Новость бы оказалась бы 40-летняя. Рерих Киношита, так ее зовут, пришла в индустрию еще в 34 года, чтобы запечатлеть красоту своей фигуры, как она сказала, пока я молода, почему бы нет, иначе же никак. А она планировала сняться всего один раз. Но осталось и 2 года скрывала это от мужа.
2: После призна... А как он узнал?
1: После признания она сама просто сказала: знаешь, дорогой, я снимаю фильмы для взрослых. После признания он неделю не спал от шока, не разговаривал вообще ни с кем, он просто ходил по улице и не понимал, что
2: переваривал.
1: Происходит. Не стал требовать ухода из профессии. Теперь он сопровождает ее на съемки и заботится о ней. Куколд года найден.
2: Почему?
1: Ну, что, а кто?
2: Возможно, он присоединяется на съемки. Откуда ты знаешь? Смотри, он просто неделю переваривал. Откуда все богатство в доме за эти 2 года? И понял, что не надо требовать ухода.
3: Но он ходил по улице, по бутикам, смотрел, такой, так, куплю себе плойку. Вот это, вот это.
1: Я думаю, он неделю ходил и обдумал, так, я работаю на 2 работах, она на одной, куда все деньги? Куда она их тратит, мне интересно?
3: Да, причем за не... со мной делают то же самое на работе. Ну, морально только. Почему получаю меньше?
1: Ну, серьезно же, ну что за человек?
3: Слушайте, ну, Япония же, да? Япония. Ну, у них какой-то свой менталитет, свое отношение к подобным вещам. Хотя в Соединенных Штатах, по-моему, и Европе тоже легко относятся к этому.
1: Не знаю.
3: Они такие, у меня жена, вот, актриса с фильмов для взрослых, что все нормально, отличные, ну, мужики.
2: Может, она просто хороша в постели, вот и все.
1: Почему ты ее оправдываешь?
2: Ну, поэтому мужчина
1: она
2: решил
1: ходит
2: с ней
1: налево,
2: остаться.
1: Ходит налево-направо и при этом
2: почему
1: все...
2: Почему налево-направо? Она зарабатывает.
1: Это оправдание

0: Вы когда так.
1: Он чувствует, что заболевает. Какой-то. Меня послали в командировку, снимает отель и неделю живет там. Чтобы, не дай бог, его напичкали таблетками.
2: На рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Владимир Путин поручил правительству подготовить программу восстановления складов пострадавших от атак БПЛА, в том числе при участии государства. С середины июля логистические объекты в Wildberries регулярно подвергаются атакам беспилотников. При этом, по словам президента, несмотря на атаки, торговая инфраструктура России действует эффективно и устойчиво. Самый дорогой отель Санкт-Петербурга закрыл бронирование на даты концертов Канье Уэста. Речь идет о Four Seasons с 8 по 12 октября. Номера в отеле недоступны для заселения, хотя в соседние даты свободных мест много. Стоимость люкс-номеров в отеле достигает 613 тысяч рублей в сутки. Каждый 10-й торговый центр в России может закрыться или сменить формат до конца 2027 года. Эксперты связали это с тем, что россияне все чаще покупают одежду, электронику и другие товары онлайн, а в ТЦ ходят реже. Под угрозой прежде всего крупные региональные моллы старше 10 лет. Всего изменить формат могут от 500 до 700 торговых центров, а 150-250 из них могут полностью прекратить работу. Больше новостей в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
0: Реклама.
2: Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
3: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
4: Мир. Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
6: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан С50. Городской.

0: Такой кроссовер К40, флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
1: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
2: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
3: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
4: С услугой «Выгодно вместе» от Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
5: Подробности на accountogeta.t2.ru.
6: «Спортмастер» предлагает двойную выгоду. Счет в вашу пользу. Скидки до 50% и 100% кэшбэк за любую покупку каждому.
7: Кэшбэк бонусами по 31 августа. Подробности на сайте sportmaster.ru.
8: «Гиперлента» гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад «Аленка» в ассортименте от 75 до 87 граммов. 84 рубля. С 20 августа по 2 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно. Низкие цены.
9: В «Ленте».
10: Топ-5 покупок месяца.
11: JQJ6. Отправиться в путешествие с близкими.
12: А мода C5. Добавить стиля.
13: JQJ7. Впечатлить друзей.
14: А мода C7. Собрать взгляды.
15: JQJ8. Подчеркнуть свой статус.
16: А выбрать нужно только одну?
17: Решим на месте. А мода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
18: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
19: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
20: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
21: Еда из самоката готова к вашей жизни. А мы готовы привезти комбо на ужин со скидкой 15%. С бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат. Выгоднее со Сберпрайм. ООО «Умный ритейл». УГРН 117-784-726-1602. Москва. Наличие и точное время доставки уточняйте в приложении «Самокат» 6+.
22: Милый, собираем чемоданы.
23: Мы же только разобрали.
22: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
24: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
25: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
26: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
27: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
28: Бани-бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
29: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
30: Будь в прайме этим летом. Арбузы с кэшбэком 50% в самокате для подписчиков Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду.
31: Подписка Сберпрайм. Услуги от АОЦПЛ. Москва. УГРН 111-774-668-9840. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. УГРН 117-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 21 по 22 августа 2026 года включительно.
32: Рекорд.

0: секунданты.
1: Сегодня с Андреем. Привет, Андрей.
2: Привет, привет, лайкаперы.
3: Привет, Андрей. Из какого ты города?
2: Абакан, Хакасия, Республика.
1: Все, мы, смотри, Андрей, мы обсуждаем тайны, которые мы скрываем от наших близких. Просто какой-то Андрей из Абакана. В Абакане много Андреев, да? Есть какая-то тайна у тебя, Андрей?
3: Так он нам и рассказал.
2: Я думаю, много тайн, и от близких, конечно, тоже.
1: От близких таких.
3: Не скажет
1: он. Но такие, они есть жесткие, а есть такие, более мягкие, да, наверное?
2: Ну, конечно.
1: Конечно,
3: вот
1: конечно.
3: Мягкую раскрой всем.
1: Да, какая-нибудь самая мягкая. Давай.
2: Ну, не всегда же не рассказываю, сколько зарабатываю. Надо же какие-то...
1: Хорош, это нормально.
3: Сейчас гладит по колешке, жену рядом едет.
1: А увлечение, хобби у тебя какое? Рыбалка, может быть?
2: Увлечение диджеем.
1: Диджеем, хорош, хорош.
3: То есть такой
2: я... Да, буквально недавно вечеринку проводили небольшую там в поселке. Играл на пульте и...
1: Диджею нужно не говорить, сколько
3: подожди,
1: ты зарабатываешь.
3: А жена знает, что ты хотя бы подрабатываешь диджеем?
2: А, это она знает, конечно.
3: А мог бы скрывать, куда-то уходить.
4: Было бы смешно, если бы такой тайны не раскрывали. Говорит, я не говорю, сколько зарабатываю жене, да. Ну, этой, по крайней мере, жене не говорю, сколько зарабатываю.
3: Но будущее буду говорить.
1: Андрей, у нас игра с тобой называется «На секунданты». Мы тебя сейчас отправим в какую-то историю, ситуацию, локацию и дадим тебе букву. Тебе на эту букву нужно будет накидать 5 предметов. Но важно, чтобы эти предметы подходили под эту ситуацию. Правила тебе понятны?
2: Да.
1: Круто.
3: Итак, смотри, ты диджей, оставляем все как есть, но едешь на фестиваль комара в лес. Сегодня просто Всемирный день комара, и вот устроили фестиваль комаров. Не знаю, в Комарово у нас в Питере есть пригород.
1: Знаешь, как она добавляет условия всегда? Фестиваль комаров.
3: Фестиваль комаров в Комарово.
1: Стас, буква.
4: Буква Ха.
3: Ха. Ну, здрасте.
1: Харитон. Такая буква у нас
4: посмотрим.
1: Сегодня. Фестиваль комаров в лесу. Диджей. И, Андрей, у тебя минута начинается она прямо сейчас.
2: Так, берем с собой хорошее настроение.
3: Отлично.
2: Возьмем хейтеров.
1: Так, нормально.
3: Рейтинги поднимать.
2: Так, покушать надо будет. Холодец взять с собой. Так, хрен ему сдобрить обязательно.
1: Ой, хорош.
2: Ну и хлеба как-то.
4: Ну и хлеб.
1: Идеально просто. Все
3: хлеб, холодец с хреном.
1: Хейтеры, все хорошее настроение. Ну, я уже хочу на тусовку к этому диджею.
3: Я знаю, шестое, сейчас лето, холодильник надо взять, чтобы холодец не растаял.
4: Я надеюсь, что возьмет хлопушку, там же фестиваль.
3: А это хлопуп.
1: Андрей, мы тебя поздравляем. Все, справился, ты приз твой, можешь привет передать кому хочешь.
2: Передаю привет жене, всем, кто меня узнал, и всей Хакасии солнечной.
1: Но подождите, у нас диджей на рекорде. Где ближайшее выступление? Вообще, как тебя послушать? Где в сети тебя найти?
2: Я уже старый, в возрасте отыграл свое, поэтому играю в основном какие-то корпоративщики, праздники там в поселках. Когда-то даже на радио играл.
3: А как жителей Хакасии называют?
2: Да, сейчас я вообще строитель, поэтому это увлечение стало.
1: Круто, круто. Друзья, и вы ловите розыгрыш в прямом эфире и забирайте призы у вейкаперов.
0: Секунданты у вейкаперов.

0: На старт, внимание, рейв.
1: В эту субботу в честь дня рождения Рекорд объявляет рейв-забег 5 километров на открытом воздухе под живой диджей-сет. Первым 50 пришедшим фирменный мерч Рекорда в подарок. Участие бесплатное, количество участников ограничено. Регистрируйтесь прямо сейчас в нашей группе ВК или в телеграм-канале Радио Рекорд.
0: Суббота, 22 августа, Крестовский остров, сбор в 10 утра у памятника Кирову. Рейв-забег от Радио Рекорд, 18+. Рекорд,
2: реклама. Xenon Shop 98. В наличии новые фары на автомобили от 3000 рублей. Корпуса и стекла фар от 1500 рублей. Установим с гарантией. Становись ярче с нами. Звони 407-3003.
0: Ваш кар...
3: Наш прайс! Кар-прайс.
4: Продаете авто? Продайте любое авто на carprice.ru. Купим по рыночной цене за 2 часа. CarPrice. Купим любое авто.
5: Увидеть весь Петербург сразу? Двухэтажный автобус City Sightseeing – это свобода, ветер и лучшие виды. Садись и смотри на дворцы, каналы и мосты с высоты. Удобные места, аудиогид и возможность выйти на любой остановке. Твой Питер. Твой маршрут. Билеты на борту автобуса или на citysightseeing.ru. Отправление ежедневно от Исаакиевского собора. Настройся на городскую волну City Sightseeing.
6: ООО City Sightseeing Moscow. ОГРН 112-774-627-0860.
7: Маршрут построен. До курорта 10 минут.
8: Подожди, до какого курорта?
9: До нашего. До Атлантики.
10: Ура! Мы едем в бассейн!
9: Просторные теплые бассейны для взрослых и детей. Акваэробика, фитнес, тренажерный зал, сауна и хамам.
11: Все, чтобы почувствовать себя как на курорте.
9: Абонементы со скидкой до 50% на сайте atlantica1.ru.
11: Бассейны Атлантика. Твой курорт рядом. В Санкт-Петербурге, Сертолово и Гатчине.
12: ООО «Бассейн Гат», город Гатчина, улица Генерала Камышева, 13А, офис 213, ОГРН 116-784-706-81-35.
13: Дисконт-центр «Румба». Новые возможности шопинга. Суперакции августа в аутлетах. Не надо ждать. Примеряй и забирай. Все бренды в аутлетах оригинальные. Проверено. Центр дисконтов и аутлетов «Румба». У метро «Кировский завод».
14: Смотрите, какой классный подарок!
15: Это же ремонт!
14: Да, это мастер-класс по комфортной и продуманной жизни от квартала «Имена». Здесь бульвары и парки, кофейни, школы и детские сады. А главное, отделка в подарок!
16: ЖК «Имена». Мастер-классный город. Подробности звездочка 5920.
17: ООСССК СПБ. ЖК «Имена. Первый этап». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
18: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Питере. 327-06-27.

0: Скайперы.
1: Мы продолжаем обсуждать в эфире, какую тайну вы скрываете от своих близких. Но вот здесь озвучу, конечно. Евгений написал, если что-то ты скрываешь от своих близких, то это не твои близкие.
2: Скрываю от мамы стоимость тех или иных покупок. Для нее часто это вообще подарки от друзей или партнеров по работе. Ух, если бы она знала, сколько потрачено.
1: Короче, мне кажется, что в данных реалиях вообще нет смысла скрывать деньги на покупки.
2: Почему?
1: Все дорого. Ты просто говоришь, что приобрел или что приобрела, и говоришь, ну вот столько это стоило. Мама, как дорого? Мам, ну все дорого же сейчас. Мама, ну да,
2: сосиски купил.
1: Все дорого, дорого, дорого.
3: Слушайте, сейчас такие товары продают, ну, на которые ты падки, что лучше скрывать не сколько это стоит, а что ты купил.
1: В каком количестве?
3: Тебе говорят, что это такое? Ну, это фигурка вот такая вот. Кого? Чего ты там взял?
1: Фигурка, кстати.
3: Ну да.
1: Это хобби, увлечение. Скрываешь его честно от своих?
3: Нет, у меня на полке стоят фигурки все.
2: У тебя должна быть подпольная какая-то полка.
3: Да, я не собираюсь ни от кого ничего скрывать. Я иду покупаю машинки при друзьях.
2: Было бы круто, если бы у тебя была приданная отдельная квартира, где бы ты... Квартира для машинок.
3: Если бы у меня была отдельная квартира, я бы не жил в студии.
1: Я представляю, что тебе реально есть двушка.
2: Да.
1: Она с трассами Hot Wheels, вот эта вся просто кухня, две комнаты.
2: Иногда заезжает туда поиграть.
1: И просто ты приносишь из своей студии вот эти машинки, они на скорость там гоняют, а мы о тебе ничего не знаем.
3: А я такой, как же мне неудобно, я живу в этой однушечке своей студии.
1: Зато мои фигурки. Здесь одна комната Marvel, вторая DC.
3: Играю с ними, да?
1: Да. Уезжаешь такой, я, ребята, вот, скажу, поугараю. Друзья, какую тайну вы скрываете от своих близких, мы обсуждаем. А вы можете написать чат мобильного приложения Рекорда.
2: Телеграм-канал Радио Рекорд.
3: И группу Радио Рекорд ВКонтакте.
1: Все анонимно.

0: Рекорд. Новости.
1: Инженерные специальности стали самыми популярными у абитуриентов российских вузов в этом году, сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков. В топ-10 также вошло строительство, вытеснив рекламу и связи с общественностью. При этом в 2,5 раза выросло число заявлений на направления по фундаментальной и прикладной физике. Вдвое на самолетостроение и вертолетостроение. Математику назвали самым сложным предметом для учеников начальной школы в России. Это следует из шкалы трудности учебных предметов СанПин. Математика получила 8 баллов из 8. На втором месте русский, иностранный языки с 7 баллами, на третьем информатика и окружающий мир с 6. Самыми простыми предметами оказались физкультура, технология, ИЗО и музыка. Матвей Сафонов вошел в десятку лучших вратарей мира по версии ESPN. Российский голкипер ПСЖ занял 10 место в рейтинге. Издание отдельно отметило его способность отражать пенальти, вспомнив финал межконтинентального кубка против Фламенго, где Сафонов парировал 4 из 5 ударов в серии и помог парижанам завоевать трофей. Больше новостей в нашем канале Радио Рекорд в Макс.
2: Рекорд реклама. Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
4: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
2: «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» — премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
5: Вот это ухватил!
6: Ура! Купила! Мое!
7: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
8: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру. 12+.
9: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
10: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
11: Отключите интернет. Да, прямо сейчас. Слышите? Ничего не изменилось. Моя волна рекомендует треки даже без интернета. И скачивать ничего не нужно. Слушайте мою волну без интернета в Яндекс.Музыке.
12: Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.CC/. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
13: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
14: Изучите все условия кредита в разделах «Карты», «Кредитная карта без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
15: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
16: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
17: Бани, бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
18: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
19: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Рекорд.

0: Новые кадры на рекорде. Горячие новости.
1: А сейчас самое горячее.
2: Так, друзья, есть вопросики. Полиции потребовалось 20 часов, чтобы определить, что в найденном чемодане был не труп, а кукла.
1: Трупа кукла. Так, неплохо.
2: Нет, это все произошло в Австралии. Действительно, на дороге был выброшен чемодан. Вызвали полицию. Очевидцы говорили, что там лежал труп женщины. Но полицейские забрали чемодан на экспертизу. И позже, через 20 часов, выявили, что это все-таки была кукла. Дело в том, что настолько кукла для развлечений стала реалистична, что можно было ошибиться. И они ее реально проверяли.
3: Они 20 часов допрашивали куклу. Кто ты? Говори, твои подельники. Один уже такой: малышка, да я добрый полицейский. Давай, мы сбежим с тобой, детка. И вот уже на границе его поймали.
1: Кстати, первичная же история. Находили, тоже на берег выбрасывала подобную куклу. Да, и все думали, что это человек в беде.
2: Ну,
1: а оказалось, кукла настоящая, да, просто.
2: Насколько реалистично стали делать.
1: Да, китайцы преуспели в этом. Они вот недавно, месяц назад где-то сделали куклу, которая настолько быстро реагирует эмоциями, что практически как человек, там, задержка доли секунды.
3: Следишь за куклами, да?
1: Я слежу.
2: Инсайтик. Хочешь себе такую жонку?
1: Нет, скорее секретаря. Было бы интереснее гораздо. У меня есть горячее. В Москве пытались сдать квартиру, напичканную скрытыми камерами. Ну вот вам новая фобия, если снимаете посуточно и не только жилье. Устройство слежки случайно заметил риэлтор вообще, который готовил это жилье к аренде. Камеры были спрятаны, невооруженным глазом их были видны, нацелены на спальные места. И спрятаны были в дверные косяки, то есть там прям замаскированы они были, эти камеры. Поэтому вот, знаете, что может быть и такое.
2: А какие-то гостиничные, как, предприниматели тоже в гостиницах это делают?
3: Да,
2: как
3: было дело. В том же самом Китае был номер, где были установлены камеры в уборной и в спальне.
2: А потом ты раз и смотришь себя по телевизору.
1: А где? Во Вьетнаме вообще была потайная комната, где можно было со шкафа с задней стены отодвинуть дверцу, она была как в купе.
3: И смотреть.
1: И просто зайти в номер, да, там такие истории даже есть.
3: Представляешь, они скоро обленятся, ты заходишь проверить квартиру, а там оператор сидит на люстре. Меня нет.
1: Рядом монтажер сразу.
2: Но в каждом номере кресло зачем?
1: Кресло куколда. Так мы как-то его назвали. Вейкаперы. На рекорде.

0: О погоде в северной столице.
1: Сегодня лучше, чем вчера, и потеплее. Обещаю 20 градусов. Возможен днем небольшой дождь. В данный момент ясно, солнечно и плюс 17.
2: Кто тебе постоянно пишет?
3: Каждое лето, как приезжают дачники в садоводство, у нас постоянно отключают свет. Уже 3 раза за неделю.
2: Да? А у нас в коттеджном поселке Северное Сияние ни разу. Потому что у нас 2-я категория надежности – электроснабжение. А значит, никаких отключений. Может, переедешь ко мне?
4: Коттеджный поселок Северное Сияние во Всеволожске от корпорации «Мегалит». Свет, газ, вода уже на участке. И дом построим за 45 дней. Подробнее 210-17-17 и на сайте kpseverное.ru. Застройщик ООО «Северное Сияние». Не оферта.
5: Не забудьте включить электрику в список покупок для ремонта. В Петровиче более 20 тысяч товаров. Все для электрика. А еще доставка всего за 2 часа. Идет ремонт, идем в Петрович.
6: Подробнее на petrovich.ru.
7: ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-750.

0: 603-44-80 и запишись на замену масла прямо сейчас.
1: Вот бы как в сказке. Закопал монетки, вырастил денежное дерево и собираю урожай.
2: Сынок, блестящая идея для инвестиций. Купим участок в поселке Новотоксово.
1: Там что, волшебный лес?
2: Лучше! Одна сотка стоит всего 180 тысяч рублей. Местоположение шикарное. Новое Токсово, 25 минут от города. Рядом озеро, вокруг лес.
1: Ура! Скорее звони, чтобы забронировать участок.
3: 317-46-66. 317-46-66.
4: Нужен дизайн-проект с ремонтом под ключ.
5: Бартремонт.
4: А материалы?
5: Бартремонт.
4: А мебель?
5: Повторяю, Бартремонт.
4: Ты там работаешь или других компаний не знаешь?
5: Послушайте, вы сами сказали, что хотите все под ключ. В одни руки.
4: Ну, да.
5: Так вот, повторяю, Бартремонт. Вам в Бартремонт. Вопрос закрыт. Перехожу на сайт Бартремонта.
4: Проект, материалы, мебель, ремонт. Бартремонт. Все включено.
6: Record Dance Radio. Реклама в Питере. 327-06-27.

0: В игру хотите сыграть?
1: Хотим, всегда.
2: Поехали. Ладно, смотрите. Выбери одно, либо второе. Третьего не дано.
3: Ой, или-или.
2: Да, игра следующая. Смотрите, либо вы молчите всю оставшуюся жизнь, вот с этого момента, либо вам каждый день платят по 5000 рублей. Вот до конца жизни. Что бы вы выбрали? 5000 рублей каждый день, либо вот просто молчите. У вас спрашивают, вы ничего не можете отвечать.
1: Я никогда не закончится.
2: Никогда не закончится. Либо выбирай, молчание вечное, либо...
1: Подожди, так а что мне будет, если я буду молчать, то что?
0: Деньги.
1: У меня не будет... Будут деньги?
0: Да.
1: 5000
0: рублей.
1: А второе день. Что?
2: А второе каждый день по 5000 рублей.
0: Но нет, стоп, смотри, ты либо выбираешь... Так, стоп, подожди.
1: Вот да, ты что-то как бы что? Неправильно сформулировал. Смотри, на одной чаше весов ты молчишь, и за это каждый день до конца жизни получаешь 5000 рублей в месяц. Угу. Либо...
0: Говоришь и ничего.
2: Да,
0: получается,
2: да,
0: так,
2: ну,
0: да,
2: такая история.
1: А, ну, конечно, второй вариант. Говоришь и, не, ну, как бы, и зарабатываешь в другом
2: сам,
1: месте.
2: Сам, да?
1: И зарабатываешь голосом.
2: Станислав?
0: Пожалуй, помолчу немножечко.
2: Я так и знал, что...
0: Бабосики пусть капают. Я их взглядом могу показать, типа, это я буду.
1: Я и ртом такие деньги заработаю.
2: Это...
0: Как скажешь, запишем
1: в
0: резюме.
1: Мы работаем ртом в эфире.
2: Это логично, конечно же. Ну, такая коротенькая игра, друзья, завтра в другую сыграем. Я вам не предлагал, если что.
1: Мы за, все нормально.
2: Все, круто, друзья.
1: А ты бы что выбрал?
2: Так.
1: А ты бы что выбрал?
2: Я бы что выбрал? Но я бы, наверное...
1: Молчание золота, либо говорение золота?
2: Говорение золота. Наверное, говорение все-таки золота. Поинтереснее как бы было бы жить. А так бы вообще ходил в тишину просто. Меня спрашивают, а я даже дорогу никому не подскажу в Петербурге. А в Петербурге это актуально, туристов много. Говорят,
1: руки-то
2: куда?
1: Останутся.
2: А?
1: Руки-то останутся.
2: Руки-то останутся, но да, да.
0: Что это складывается рабочие роты и оставшиеся руки? Что за чудище?
2: Классный фильм может быть из этого всего.
0: И добавить туда еще человеческое, да?
1: Есть, Эдвард, руки-ножницы.
0: Есть, конечно, там и продолжение было.
2: Ой, как каламбурили, классно, да? Эдвард, руки-сосиски там накидывали. Эдвард, руки-книги. Ну, это я самое адекватное сказал. В общем, друзья, спасибо вам большое за это утро. Мы с вами завтра услышимся в пятницу. С вами были Вейкаперы, Никита Стас, Аня.
1: Классного дня, отличного настроения. Ждем завтра.
0: Всем хорошо четверга. Пока.
4: Вейкаперы на рекорде.

Йоу, первая танцевальная на связи. Я Никит Бурягин, задержусь здесь с вами, ну, вплоть до кайха. Сегодня так это точно. Ну, а почему так произошло, расскажу вам в одном из своих выходов. Друзья, поэтому слушайте эфир Радио Рекорд на протяжении всего дня. Ну и вообще, вы же знаете, что наша вселенная рекорда, она очень обширна вообще по своей информации. У нас же не только вещание. Во-первых, у нас есть мобильное приложение рекорда. У нас есть наши соцсети. В соцсетях еще есть ветки. Например, вот наш телеграм-канал. В нем есть ссылки на записи шоу, можно послушать. Фестивали, также отдельный телеграм-канал. Ну и, конечно, подписывайтесь на основной. Все это вам, конечно, доступно просто так. Забирайте в Максе на нас, подписывайтесь тоже обязательно. Общение со студией, с ведущими, с любым из происходит через мобильное приложение рекорда. Его установите. Напоминаю, что нам 31 год, кстати, в эту субботу. Поэтому оно вам очень и очень даже пригодится. Там в чатике зарегистрируйтесь, ну и там больше. Более 100 интернет-станций на любой вкус можете включить и слушать на здоровье. Давайте, забирайте, это все вам, это все для вас. А я пока расскажу о треках в этом часе. Макс Тайлер, Love Forever. Рафаэл, Gotta Be Cool. Bieber Action, New Religion.

0: новых зарегистрированных слушателей. Там приветище, друзья. Всех вижу. Марина, Степа, Антон. Все, я пошел общаться. Друзья, вы слушайте начало этого часа. Начинаем с DJ Гожа и трека Мичико в рекорд-миксе. И не забывайте, что вы на волнах.
1: Дэнс лето
2: на рекорде.

директора завода «Дюрекс» две дочери. Одна от первого брака, вторая от заводского.

0: Мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play.
1: Record реклама. Поздравляем команду клуба плавания «Чемпион» с победой.
2: Мам, а чемпионами рождаются?
3: Нет. Чемпионами становятся в Атлантике.
4: Обучаем детей плаванию с 3 лет. Удобная зона отдыха для родителей и детей с видеотрансляцией занятий. Групповые и персональные тренировки.
2: Теплая вода, опытные тренеры, соревнования, медали и фирменная футболка в подарок. Мам, запиши меня в группу!
4: Клуб плавания «Чемпион» в бассейнах Атлантика. В Санкт-Петербурге, Сертолово и Гатчине.
2: Записывайся на atlantica1.ru.
5: Ходят сплетни, что четверг стал официальным началом уикенда. Сплетни бар бай Анна Асти ломает шаблоны и устраивает громкие вечеринки каждый четверг. Танцы и караоке до рассвета. И самая красивая публика – это Ladies Night в сплетнях. Четверг. Теперь новая пятница. Подробности на сплетни.бар. 18+.
6: Что мы все в этой глуши живем? Никакой инфраструктуры. Так и умереть можно со скуки. Надо бы участок ИЖС купить в центре Шлиссельбурга. С коммуникациями, пропиской, поликлиниками, школами и садами. Вот тогда и заживем.
7: Поселок в центре города? Разве такое бывает?
6: Конечно, бывает. А еще там Нева рядом. Звони, чтобы узнать подробности. 317-24-44.
7: 317-24-44.
8: Record Dance Radio. Реклама в Питере. 327-06-27.

0: Рекорд. Новости.
1: Торговый оборот Грузии и России за первые 7 месяцев этого года вырос на 20,9% и превысил 1,8 миллиарда долларов. Россия стала вторым крупнейшим торговым партнером Грузии после Турции. При этом экспорт в Россию вырос на 6,2%, а импорт на 26,5%. Депутаты от партии «Новые люди» предложили отключать коммунальные услуги за долги только по решению суда. После вступления судебного акта в силу потребителю будут направлять отдельное предупреждение с указанием размера подтвержденной судом задолженности и срока ее добровольного погашения, либо заключение соглашения о рассрочке. Экспорт китайских автомобилей в Россию в июле вырос на 63% и достиг 32,7 тысячи машин. За январь-июль поставки увеличились на 21% до 161,2 тысячи автомобилей. При этом общий экспорт китайских легковушек вырос на 88%, а поставки гибридов и электромобилей на 148%. Еще больше свежих и актуальных новостей расскажу ровно через час. Слушайте Радио Рекорд, чтобы быть в курсе.
2: Реклама. Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
3: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
4: Бани-бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
5: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
6: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт-сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
7: Здесь не ловит? Совсем. Зато «Моя волна» ловит ваше настроение и рекомендует треки даже без интернета. Скачивать ничего не нужно. Ловите «Мою волну» без интернета в Яндекс.Музыке.
8: Условия подписки Яндекс Плюс я.cc/b. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
9: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
10: Изучите все условия кредита в разделах «Карты», «Кредитная карта без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБ РФ 963.

0: Смотрите, какой классный подарок!
1: Это же ремонт!
0: Да, это мастер-класс по комфортной и продуманной жизни от квартала «Имена». Здесь бульвары и парки, кофейни, школы и детские сады. А главное, отделка в подарок!
2: ЖК «Имена». Мастер-классный город. Подробности звездочка 5920. ООО «СССК СПБ». ЖК «Имена. Первый этап». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Ваш кар... Наш прайс! Продаете авто? Продайте любое авто на carprice.ru. Купим по рыночной цене за 2 часа. CarPrice. Купим любое авто.
4: Увидеть весь Петербург сразу? Двухэтажный автобус CitySide Sync – это свобода, ветер и лучшие виды. Садись и смотри на дворцы, каналы и мосты с высоты. Удобные места, аудиогид и возможность выйти на любой остановке. Твой Питер. Твой маршрут. Билеты на борту автобуса или на citysidesync.ru. Отправление ежедневно от Исаакиевского собора. Настройся на городскую волну CitySidesync.
5: ООО CitySidesync Москва. ОГРН 112-774-627-0860.
6: Жить за городом? Ха, вот еще. Полжизни на дорогу потратишь.
7: А как тебе такое? Участки в Артемягах всего в 8 километрах от города. Остановка рядом. 10 минут и приехал. ИЖС, коммуникации, крутая инфраструктура. Школы, детские сады, магазины, конный клуб. А цена участков 600 тысяч за сотку.
6: Просто космос!
7: Звони. 611-25-25.
6: Ага, 611-25-25.
8: Рекорд Dance Radio. Реклама в Питере. 327-06-27.

банки используют схемы с номинальными владельцами. Выявлена схема кражи доступа к госуслугам через домашние роутеры, пишет «Известия». Мошенники взламывают домашние и корпоративные роутеры, чтобы перенаправлять пользователей на фишинговые копии госуслуг, соцсетей и облачных сервисов. Они также могут предлагать установить вредоносный сертификат под видом сертификата Минцифры. Google ужесточит установку на Android приложений от непроверенных разработчиков, сообщил портал Android Авторитет. Пользователям придется перезагрузить устройство и выждать сутки перед использованием приложения. Эта мера призвана препятствовать установке мошеннических приложений. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».

0: клиентов на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт-сервис», город Москва, УГРН 118-774-649-49-80, 12+, 17.08 по 27.09.26. Подробности на kuper.ru/sp/raspakuper. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
1: Милый, собираем чемоданы.
2: Мы же только разобрали.
1: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
3: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия. Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
4: Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
5: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
6: «Мир». Каждый день в твоих руках.
7: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
8: На старт! Внимание! Школа! В «Спортмастере» шок-цена на товары для физкультуры по 6 сентября. Футболка за 199 рублей. Кроссовки за 999 рублей. Все в наличии сегодня.
9: Вот это ухватил!
10: Ура! Купила! Мое!
11: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
12: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру. 12+.
13: Дэнс лето!

0: Xenon Shop 98. В наличии новые фары на автомобиле от 3000 рублей. Корпуса и стекла фар от 1500 рублей. Установим с гарантией. Становись ярче с нами. Звони 407-3003.
1: В ледяном дворце правит та, что способна обратить сердце в холодный кристалл. Радио Рекорд представляет новую главу фестиваля. Белая снежная королева. 3 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. 3 танцпола. 2 секретных зарубежных гостя и российские звезды электронной музыки. Вход только в белом. Подробности и билеты на radiorecord.ru. Белая.
2: УГРН 116-784-739-21-30. Санкт-Петербург 18+.
3: Бум-бум-бум-бум-бум. О, искал мед, а нашел золото. Участки в Артемягах, 8 километров от города. ИЖС, коммуникации, все, что нужно для сладкой жизни. Школы, детские сады, магазины и даже конный клуб. До остановки рукой подать. 10 минут, вжух, и вы на месте. А цена участков всего 600 тысяч за сотку. Ну, мед, ну, медятина. Скорее звоните. 611-25-25. 611-25-25.
4: Дисконт-центр «Румба». Новые возможности шопинга. Суперакции августа в аутлетах. Не надо ждать. Примеряй и забирай. Все бренды в аутлетах оригинальные. Проверено. Центр дисконтов и аутлетов «Румба». У метро «Кировский завод».
5: Рекорд Dance Radio. Реклама в Питере. 327-06-27.

0: 6565.
1: Ходят сплетни, что четверг стал официальным началом уикенда. Сплетни-бар by Анна Асти ломает шаблоны и устраивает громкие вечеринки каждый четверг. Танцы и караоке до рассвета. И самая красивая публика – это Ladies Night в сплетнях. Четверг – теперь новая пятница. Подробности на сплетни.бар. 18+.
2: Нужен дизайн-проект с ремонтом под ключ.
3: Бартремонт.
2: А материалы?
3: Бартремонт.
2: А мебель?
3: Повторяю. Бартремонт.
2: Ты там работаешь или других компаний не знаешь?
3: Послушайте, вы сами сказали, что хотите все под ключ. В одни руки.
2: Ну, да.
3: Так вот, повторяю. Бартремонт. Вам в Бартремонт. Вопрос закрыт. Перехожу на сайт Бартремонта.
4: Проект, материалы, мебель, ремонт. Бартремонт. Все включено.
5: Рекорд Dance Radio. Реклама в Питере. 327-06-27.

0: Новости.
1: Россия пока не получала конкретных предложений относительно новых встреч с американскими переговорщиками, заявила Мария Захарова. Сроки следующего контакта России и США по снятию раздражителей в двусторонних отношениях прорабатываются, отметила она в интервью «Известиям». Принц Гарри с супругой Меган Маркл и детьми планируют вернуться в Великобританию в этом месяце, пишет The Daily Telegraph. Они остановятся в частной резиденции, не относящейся к королевской семье, за пределами Лондона. Отмечается, что они не вернутся к исполнению королевских обязанностей согласно их решению, объявленному 6 лет назад. Вьетнам стал самым быстро растущим направлением по роумингу у россиян в первом полугодии этого года. Число абонентов выросло на 167-351% в зависимости от оператора. При этом роуминг в Эмиратах сократился примерно на 40%, а в Европе в среднем на 4%. Число поездок россиян во Вьетнам выросло в 2,8 раза, и направление по динамике опережает даже Таиланд. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
3: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
4: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
5: Подробности на comfageta.t2.ru.
6: Топ-5 покупок месяца.
7: JQJ6. Отправиться в путешествие с близкими.
8: А мода C5. Добавить стиля.
9: JQJ7. Впечатлить друзей.
10: А мода C7. Собрать взгляды.
11: JQJ8. Подчеркнуть свой статус.
12: А выбрать нужно только одну?
13: Решим на месте. А мода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
14: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
15: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
16: Вот это ухватил!
17: Ура! Купила! Мое!
18: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
19: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру 12+.
20: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
19: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
21: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
22: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
23: Бани, бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
24: Уже не интересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
25: Будь в прайме этим летом. Арбузы с кэшбэком 50% в самокате для подписчиков Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду.
26: Подписка Сберпрайм. Услуги от АОЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умритейл». Москва. ОГРН 117-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 21 по 22 августа 2026 года включительно.
27: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
28: Изучите все условия кредита в разделах «Карты», «Кредитная карта без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
29: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ПО «Инстамарт-сервис», город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АОЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.

Лучший способ проснуться богатым и знаменитым – это уснуть богатым и знаменитым.

0: Реклама. Думаете, в Папа Джонс есть только пицца? А вот кто-то уже пробует закуски и выбирает десерты. Тут ты понимаешь, что в Папа Джонс пицца – это только начало.
1: Кто тебе постоянно пишет?
2: Каждое лето, как приезжают дачники в садоводство, у нас постоянно отключают свет. Уже 3 раза за неделю.
1: Да? А у нас в коттеджном поселке Северное Сияние ни разу. Потому что у нас 2-я категория надежности – электроснабжение. А значит, никаких отключений. Может, переедешь ко мне?
3: Коттеджный поселок Северное Сияние во Всеволожске от корпорации «Мегалит». Свет, газ, вода уже на участке. И дом построен за 45 дней. Подробнее 210-17-17 и на сайте kpseverne.ru. Застройщик ООО «Северное Сияние». Не оферта.
4: Обои, которые устроят обоих. В Петровиче большой выбор товаров для отделки. А еще ламинат 33-го класса Egger Home 8 мм с фаской, влагостойкий. Всего за 699 рублей за квадратный метр. Идет ремонт. Идем в Петрович.
5: Акция до 4 октября 2026 года. УСТ Петрович, Санкт-Петербург, ОГРН 106-784-754-56-55.
6: Рекорд Dance Radio. Реклама в Питере. 327-06-27.

0: 1.ru.
1: Бассейны «Атлантика». Твой курорт рядом. В Санкт-Петербурге, Сертолово и Гатчине.
2: О, бассейн «Гат», город Гатчина. Улица Генерала Гнешина, дом 13А. Офис 212. ОГРН 116-784-706-81-35.
3: Говорят, за синими холмами, где снег сверкает, как кристаллы, есть земля счастья. Карабицына.
1: Сияющие дороги, все коммуникации, до горнолыжных курортов рукой подать.
3: А участки всего по 180 тысяч за сотку.
1: Скорей же зови хранителя земель.
3: Уже звоню. 448-6565.
1: Карабицына. Место силы и отдыха во все времена года.
3: 448-6565.
4: Record Dance Radio. Реклама в Питере. 327-06-27.

0: Record. Dance Radio.
1: Йоу, привет, страна! В эфире Радио Рекорд, я напоминаю вам, я Никита Бурягин, здесь с вами, конечно же, ну и нашел работу мечты, как говорится в интернете. Парень заработал 60 тысяч юаней, это приблизительно где-то 750 тысяч рублей, а все просто, наблюдал за туманом на горе Лаудзюнь в Китае. Гора Лаудзюнь, да? В общем, китайский курорт предложил ему месячную стажировку, говорит, живи у нас, вставай рано, фотографируй пейзажи, заливай это все в соцсети. Парень вставал, туман фоткал, выкладывал это все фотографиями, видеороликами, максимально простыми. Они говорят, ну все, хорошо, вот твои деньги. Видите, оказывается, блогером-то быть достаточно несложно, да, если делать что-то красивое и привлекательное. Всем понравилось, поток туристов увеличился, парень забирает свои 750 тысяч рублей, но в юанях 60 тысяч. И многие прозвали уже эту работу работой мечты. Если вы прямо сейчас работаете на работе мечты, зарабатываете чуть меньше 60 тысяч юаней, напишите в чат мобильного приложения Рекорда, что же за работа у вас. Мне интересно, где же работают наши слушатели, где вы нас слушаете прямо сейчас. Вот что нужно мне в чате мобильного приложения Рекорда. Ну а я вкратце о треках в этом часе и совсем немного их в анонсе, но в часе очень и очень даже Фил.

Дай человеку рыбу, и он будет сыт весь день. Погугли про рыбу. Будешь видеть рекламу про рыб до конца жизни.

0: Горячая новинка этого года. Esteo MX уже в Alarm Motors. Новый внедорожник Esteo MX от 3 миллионов 890 тысяч рублей. Телефон 777-2777. Реклама не оферта.
1: Увидеть весь Петербург сразу? Двухэтажный автобус City Side Sync – это свобода, ветер и лучшие виды. Садись и смотри на дворцы, каналы и мосты с высоты. Удобные места, аудиогид и возможность выйти на любой остановке. Твой Питер. Твой маршрут. Билеты на борту автобуса или на citysidesync.ru. Отправление ежедневно от Исаакиевского собора. Настройся на городскую волну City Side Sync.
2: ООО City Side Sync Москва. ОГРН 112 774 627 08 60.

0: 603-44-80 и запишись на замену масла прямо сейчас.
1: Когда уже свой участок купите? Часики-то тикают.
2: Вы это дело не откладывайте. Другие вон купили и радуются.
1: Еще бы. Ведь успели отхватить свой кусочек земли всего по 180 тысяч рублей за сотку. Прямо у озера, в окружении леса.
2: Новое Токсово. От города всего 25 минут добираться.
1: А вы чего ждете?
2: Бронируйте скорее свой участок, и будет вам счастье.
3: Звоните 317-46-66. 317-46-66.
4: Ну как же я устал от вопросов, что хочу на ужин.
5: Сегодня мы придумали все за тебя.
4: Главное, помни,
5: если пицца, то Папа Джонс.
6: Рекорд Дэнс Радио. Реклама в Питере. 327-06-27.

0: ледяном дворце правит та, что способна обратить сердце в холодный кристалл. Радио Рекорд представляет новую главу фестиваля. Белая снежная королева. 3 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. 3 танцпола. 2 секретных зарубежных гостя и российские звезды электронной музыки. Вход только в белом. Подробности и билеты на radiorecord.ru. Белая.
1: Шоу Global. Украин 116-784-739-21-30. Санкт-Петербург 18+.
2: Два рамных внедорожника Хавейл. Два характера. Статус и уверенность на дороге Хавейл H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров. Трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат. Адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.ру.
3: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Прайм. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на kuper.ru/sp/raspakuper. Подписка Прайм. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.

Йоу, первая танцевальная на связи, я Никита Бурягин, конечно же, еще с вами 18.00 у нас в Санкт-Петербурге по московскому времени, поэтому время уже, если вы живете по московскому часовому поясу нашему, то пора отправляться домой, кто до 6, ребята, кто до 7, тоже скажите, что ну что, сегодня вот так, четверг, я так решил для себя, не хочу, не буду, а о последствиях потом подумаем, насоветовал, конечно, ну ладно, ссылайтесь на меня, если что. А еще из интересного, друзья, Эй, Арнольд, помните такое мультик, может вернуться спустя более 20 лет после финала, а финал, оказывается, там был все-таки. Арнольд встретил своих родителей, кто не знал, они были в каком-то дальнем путешествии в джунглях, и он все-таки их нашел. С бабушкой и дедушкой он жил еще по тем временам, такая голова у него была тыквенная. Хельга Потаки его любила, сейчас-то вы, наверное, точно вспомнили. В общем, эту экранизацию хотят вернуть, говорят, ну давайте, для тех самых миллениалов, которые залипали в этот мультфильм, напомним им, как это было классно. Кстати, все композиции там были джазовые в основном. И из-за этого джаз очень полюбили в те времена. Мы, дети, оказывается, которые смотрели. Какое-то исследование было проведено. В общем, мультфильмы обсуждаем. Ну как, напишите мне, какой мне лично стоит посмотреть ваш любимый в чат мобильного приложения Рекорда. Вот Арнольд мне очень-то даже и нравился этот мультфильм. Вот этот конфликт с Хельгой Потаки. Классно ее звали. Хельга Потаки. Надо кого-то так на Рекорде назвать. О, Хельга Потаки. Классно. Друзья, трек в этом часе. Ваших сообщений жду. Муа Блэк, Я Море.

0: Рекорд. Новости.
1: В Таиланде задержали 19 россиян по подозрению в незаконном владении недвижимостью в курортных районах, сообщает ТАСС со ссылкой на данные местной полиции. Иностранцам запрещено напрямую владеть землей в стране, поэтому некоторые используют схемы с номинальными владельцами. Выявлена схема кражи доступа к госуслугам через домашние роутеры, пишет «Известия». Мошенники взламывают домашние и корпоративные роутеры, чтобы перенаправлять пользователей на фишинговые копии госуслуг, соцсетей и облачных сервисов. Они также могут предлагать установить вредоносный сертификат под видом сертификата Минцифры. Google ужесточит установку на Android приложений от непроверенных разработчиков, сообщил портал Android Авторитет. Пользователям придется перезагрузить устройство и выждать сутки перед использованием приложения. Эта мера призвана препятствовать установке мошеннических приложений. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале Радио Рекорд.
0: Реклама. Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
2: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
3: «Мир». Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
5: Вот это ухватил!
6: Ура! Купила! Мое!
7: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
8: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру. 12+.
9: Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
10: Режим полета включен. А моя волна не выключается. Рекомендует треки даже без интернета. И заранее ничего скачивать не нужно. Слушайте «Мою волну» без интернета в Яндекс.Музыке.
11: Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.CC/B. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
12: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
13: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
14: С услугой «Выгодно вместе» от Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
15: Подробности на come2get.t2.ru.
16: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
17: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
18: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
19: Будь в прайме этим летом. Арбузы с кэшбэком 50% в самокате для подписчиков Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду.
20: Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умритейл». Москва. ОГРН 117-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 21 по 22 августа 2026 года включительно.
21: Топ-5 покупок месяца.
22: JQJ6. Отправиться в путешествие с близкими.
21: А мода C5. Добавить стиля.
22: JQJ7. Впечатлить друзей.
21: А мода C7. Собрать взгляды.
22: JQJ8. Подчеркнуть свой статус.
21: А выбрать нужно только одну?
22: Решим на месте. А мода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
23: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
0: В ленте. Играйте в «Лентоманию» с 20 августа по 20 сентября 2026 года. Получайте каждый день купоны со скидками, товары за 1 рубль и участвуйте в розыгрыше 100 тысяч баллов. Общий срок акции с 20 августа по 31 ноября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте lenta.com. 6+.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Новость актуальная. В Южной Корее можно со 100% вероятностью выбрать вкусный арбуз. Их сладость указывают прямо на этикетках. Перед продажей плоды просвечивают на специальном сканере, который анализирует состав и оценивает содержание сахара. Чем выше цифра, тем слаще арбуз. То есть вы можете выбрать вообще сладенький, не сладенький арбуз и так далее. И уже не стучать по нему, не надрезать, по хвостикам не смотреть.
2: Ну вообще пропадает вот эта лотерея.
3: Ну тоже верно. Азартные люди, им не понравится.
4: А я желтый арбуз пробовала.
2: И как?
4: Прикольно.
3: Не-не-не, это сорт.
0: Каперы. Никита, Стас, Рыжая. Утром на Рекорде. Рекорд реклама.
5: Сань, ты чё, пират?
6: С чего это?
5: Так одноглазый ездишь.
6: Фара перегорела. А сейчас еще и темнеет рано.
7: Едь в Ксенон Шоп 98. Там бесплатная диагностика автосвета. К любому автомобилю лампа есть. А также билет-модули от 8000 рублей за комплект. Установка с гарантией. Регулировка и полировка фар в подарок.
8: Я понял. Ксенон Шоп 98.
7: Адрес записывай. Камышовая, 17, корпус 1. Звони 407-3003.
9: В ледяном дворце правит та, что способна обратить сердце в холодный кристалл. Радио Рекорд представляет новую главу фестиваля. Белая. Снежная королева. 3 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. 3 танцпола. 2 секретных зарубежных гостя и российские звезды электронной музыки. Вход только в белом. Подробности и билеты на radiorecord.ru. Белая.
10: ООО «Шоу-клуб». УГРН 116-784-739-21-30. Санкт-Петербург, 18+.
11: Кто тебе постоянно пишет?
12: Каждое лето, как приезжают дачники в садоводство, у нас постоянно отключают свет. Уже 3 раза за неделю.
11: Да? А у нас в коттеджном поселке «Северное сияние» ни разу. Потому что у нас 2-я категория надежности – электроснабжение. А значит, никаких отключений. Может, переедешь ко мне?
13: Коттеджный поселок «Северное сияние» во Всеволожске от корпорации «Мегалит». Свет, газ, вода уже на участке. И дом построен за 45 дней. Подробнее 210-17-17 и на сайте kpseverne.ru.
14: Застройщик ООО «Северное сияние». Не оферта.
15: Поздравляем команду клуба плавания «Чемпион» с победой.
16: Мам, а чемпионами рождаются?
17: Нет. Чемпионами становятся в Атлантике.
18: Обучаем детей плаванию с 3 лет. Удобная зона отдыха для родителей и детей с видеотрансляцией занятий. Групповые и персональные тренировки.
19: Теплая вода, опытные тренеры, соревнования, медали и фирменная футболка в подарок.
16: Мам, запиши меня в группу.
18: Клуб плавания «Чемпион» в бассейнах Атлантика. В Санкт-Петербурге, Сертолово и Гатчине.
16: Записывайся на atlantica1.ru.
20: Обои, которые устроят обоих. В Петровиче большой выбор товаров для отделки. А еще ламинат 33-го класса Эггерхоум 8 мм с фаской, влагостойкий, всего за 699 рублей за квадратный метр. Идет ремонт? Идем в Петрович.
21: Акция до 4 октября 2026 года. УСТД Петрович, Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-56-55.
22: Цены 2016-го в цех 85. Гав-гав.
23: 10 хитов по ценам 2016 года. С 17 по 23 августа в пекарнях цех 85. Организатор акции ООО «Веселый купец». Акция действует с 17 по 23 августа 2026 года. Информацию об организаторе акции и правилах ее проведения можно узнать на сайте цех85.ру. Возрастная категория 6+.
24: Бум-бум-бум-бум-бум. О, искал мед, а нашел золото. Участки в Артемягах, 8 километров от города. ИЖС, коммуникации, все, что нужно для сладкой жизни. Школы, детские сады, магазины и даже конный клуб. До остановки рукой подать. 10 минут, вжух, и вы на месте. А цена участков всего 600 тысяч за сотку. Ну, мед, ну, медятина. Скорее звоните. 611-25-25. 611-25-25.
0: Рекорд Dance Radio. Реклама в Питере. 327-06-27.

0: Встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко. Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».
1: Милый, собираем чемоданы.
2: Мы же только разобрали.
1: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
3: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
4: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
5: Два рамных внедорожника Havail, два характера. Статус и уверенность на дороге Havail H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Havail H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Havail Pro и на сайте Havail.ru.

Йоу, вы на волнах, первый танцевальный, я Никита Бурягин, 13 час впереди у нас, и я с вами, конечно же, вплоть до нашего вечернего шоу. Представляете, до чего я докопался? В Южной Корее запустят реалити-шоу о любви людей и искусственного интеллекта. Участником проекта «Мой И-партнер», он так называется, «Мой И-партнер. Странный роман», если целиком произносить название этого шоу, станут телеведущие, комики, другие известные личности, ну, в общем, схема-то стандартная, но, оказывается, у каждого из них есть свой И-партнер, с которым они как-то строят отношения. И люди будут в онлайне это все наблюдать. Приз пока непонятен, неизвестен. Пока это только проект. Вроде говорят, как снимают. Ну, странно уже. Странно, до чего доводит этот искусственный интеллект. Мне он помогает только сообщения какие-то. На ошибки проверять мои текста. И как-то помогает в идеях чуть-чуть разогнать. А здесь прям уже дошли в Южной Корее до того, что полноценным партнером искусственный интеллект является, да? Вот эта история у них. Насколько вы дружите, не дружите с искусственным интеллектом, надеюсь, как я, надеюсь, не как в Южной Корее, в чат мобильного приложения рекорда мне отпишитесь. Пожалуйста, соберем некую свою такую статистику, а я о треках в этом часе расскажу. Оливер Хелданс, AEIOU.

0: The Stranger. Martin Garrix, Repeat It. Стартанем в этот час с трека Meet Me in the Dark в рекорд-миксе, и вы слушаете.
1: Рекорд.

0: Мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play. Record. Реклама.
1: Xenon Shop 98. В наличии новые фары на автомобили от 3000 рублей. Корпуса и стекла фар от 1500 рублей. Установим с гарантией. Становись ярче с нами. Звони 407-3003.
2: Дари яркие эмоции себе и близким. Белая. Супердискотека 90-х. Артур Пирожков. Пирокинезис. 13 карат. Билеты на showgogo.ru.
3: Шоу Go-Go.
4: О, Шоу Go-Go. ОГРН 116-784-739-2130. Санкт-Петербург, 18+.
5: Record Dance Radio. Реклама в Питере. 327-06-27.

0: Рекорд. Новости.
1: Россия пока не получала конкретных предложений относительно новых встреч с американскими переговорщиками, заявила Мария Захарова. Сроки следующего контакта России и США по снятию раздражителей в двусторонних отношениях прорабатываются, отметила она в интервью «Известиям». Принц Гарри с супругой Меган Маркл и детьми планируют вернуться в Великобританию в этом месяце, пишет The Daily Telegraph. Они остановятся в частной резиденции, не относящейся к королевской семье, за пределами Лондона. Отмечается, что они не вернутся к исполнению королевских обязанностей согласно их решению, объявленному 6 лет назад. Вьетнам стал самым быстро растущим направлением по роумингу у россиян в первом полугодии этого года. Число абонентов выросло на 167-351% в зависимости от оператора. При этом роуминг в Эмиратах сократился примерно на 40%, а в Европе в среднем на 4%. Число поездок россиян во Вьетнам выросло в 2,8 раза, и направление по динамике опережает даже Таиланд. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Фит Сервис. Заменим бесплатно.
3: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
4: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 000 рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
5: Отключить интернет. Да, прямо сейчас. Слышите? Ничего не изменилось. Моя волна рекомендует треки даже без интернета. И скачивать ничего не нужно. Слушайте мою волну без интернета в Яндекс.Музыке.
3: Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.CC/B. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
6: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Тенет Т7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
7: Милый, собираем чемоданы.
8: Мы же только разобрали.
7: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
9: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
10: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
11: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».

0: сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Компании все чаще превращают работу в казино. Вместо понятных премий сотрудники получают случайные бонусы и рейтинги. Человек не знает, получит ли бонус сегодня. Для работодателей есть дополнительный плюс. На премиях можно экономить.
2: Дополнительный? По-моему, это главное и единственное. В этом вообще весь смысл. Посмотреть на азарт идиотов-работников, которые работают за сюрприз. Они, знаете, думают, вот-вот, но прошло уже 3 года, а бонусом только довольное лицо начальства.
3: Когда начальник сыт и доволен.
2: А особенно, если он тебе еще и руку пожмет и похвалит. Например, скажет, молодец, холодец, умница, разумница, талант, официант. А если, кстати, высшая степень похвалы, молодец, в попке огурец. Вот вообще за такое можно и во вторую смену бесплатно отпахать.
3: У, Санечка за испуг.
0: Крем-хруст-шоу. Через 15 минут на рекорде.
4: Рекорд реклама. Горячая новинка этого года. Esteo MX уже в Alarm Motors. Новый внедорожник Esteo MX от 3 миллионов 890 тысяч рублей. Телефон 777-2777. Реклама не оферта.
5: Увидеть весь Петербург сразу? Двухэтажный автобус CitySide Sync – это свобода, ветер и лучшие виды. Садись и смотри на дворцы, каналы и мосты с высоты. Удобные места, аудиогид и возможность выйти на любой остановке. Твой Питер. Твой маршрут. Билеты на борту автобуса или на citysidesync.ru. Отправление ежедневно от Исаакиевского собора. Настройся на городскую волну CitySide Sync.
6: ООО CitySide Sync Москва. ОГРН 112-774-627-0860.
0: Рекламу в Питере. 327-06-27.

0: Топ покупок месяца.
1: JQ J6. Отправиться в путешествие с близкими.
0: Амода C5. Добавить стиля.
1: JQ J7. Впечатлить друзей.
0: Амода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
2: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад Аленка в ассортименте от 75 до 87 граммов. 84 рубля. С 20 августа по 2 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно. Низкие цены.
3: В ленте.
4: Вот это ухватил!
5: Ура! Купила! Мое!
6: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
7: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на avito.ru 12+.

0: Крем-хруст-шоу на рекорде.
1: Начало 9 вечера, московское время, это радиостанция «Рекорд», это мы, Кремов и Хрусталёва, стало быть, как всегда, вместе с тобой будем обсуждать самые разные, а то и внезапные новости. Здрасте все, здрасте, господин Хрусталёв.
2: Да-да-да! Когда человек говорит, что деньги могут все, знайте, у него их нет и никогда не было, сказал не слишком известный публицист Эдгар Хоу. Но в этом вопросе он авторитетом явно не был, поскольку по нынешним меркам, по сравнению с нефтяными миллиардерами и IT-триллионерами, денег у него тоже было не очень. Так что это полная ерунда, тем более, если даже относительно небольшая зарплата может приводить нас из других районов сюда в эфир каждый вечер, где мы обсуждаем новости, как обычно, в течение часа нашей программы.
0: Крем-хруст-шоу.
3: Плачущий эмодзи стал самым популярным смайликом в мире. Нью-Йорк Таймс со ссылкой на данные Google сообщает, что он обошел прежних лидеров – ржу до слез и лицо со слезами радости. Зумеры используют плачущий смайлик далеко не только из-за грусти. Им обозначают смех, умиление, неловкость или сильные эмоции. А ржу до слез все чаще считают устаревшим и кринжовым.
2: Кринжо, конечно. Ну, это естественно. Это потому что смеяться у зумеров просто не можно. Просто потому, что у них на смех уже нету сил. А плакать — это сейчас даже очень модно и молодежно. Как мы знаем, зумеры все время плачут, да?
1: Да, и, кстати, вот еще на то, что он стал кринжовым, сыграл тот фактор, что старшее поколение, разные там бумеры, отвечают зумерам все время «ржу до слез». Ну, знаешь, пап, дай денег там, а?
2: Старперское выражение.
1: «Ржу до слез», каких тебе денег, чего?
2: Да, да, да, так, да. А плакать — это сейчас как раз очень хайпово, как говорят. Нытье, вот это тренд. Знаете, какая-то нытье, слай. Сопли на стиле. И, конечно, эмодзи «ржу до слез» — это кринжово, потому что не время ржать, время рыдать. Тем больше на ржаку уже нет сил. Поржал, и от этого приходится плакать, что все силы на ржач потратил. И, значит, понятно, что плачущий эмодзи стал самым популярным. Значит, и что там, но это ладно. Это не самое. Это тут все понятно. Меня там пугает немножко другое. Там было сказано, что, значит, зумеры используют плачущие там, да, эмодзи далеко не только из-за грусти. Им обозначают смех, умиление, неловкость и сильные эмоции. А плачущие эмодзи, плачущими эмодзи они обозначают смех и неловкость. Вы знаете, вот это уже для меня немножко вот реально страшно. То есть, я правильно понимаю, что они смех как бы обозначают слезами? То есть, вот это вот важно понимать. Не смеются до слез, а ноют как бы вместо смеха.
1: Ну, да? Возможно, они еще что-нибудь обозначают этим плачущим эмодзи. То есть, по сути дела, все эмоции и реакции как бы. То есть, такой он стал для них универсальным. Нет,
2: подождите, давайте разберемся именно с этим. Значит, неловкость слезами. Это как? То есть, как там, у меня сегодня там... Заметил, ширинка была расстегнута, из него случайно торчал мой птенец. Вот неловко-то. И расплакался.
1: Ну, конечно, да? А кто от этого не расплачется, что он когда заметил такой, ну,
2: я,
1: такой,
2: например,
1: казус такой?
2: А ярость они тоже слезами обозначают? Типа так разозлился на начальника, так захотел набить ему рожу, что расплакался у него на плече. Как, ярость тоже...
1: Сморкай своего пиджака.
2: Да? Какой для этого эмодзи?
1: Ну, как, да любой. Да, ну, не знаю, там...
2: Вот, и вот это очень
1: цветочек
2: важно.
1: Цветочек какой-нибудь.
2: Потому что, я сейчас расплакался. Был бы зумером, расплакался бы от этого слова «цветочек». Значит, плачущий эмодзи обошел, что-то было лидеров прежних, там, ржу до слез, там, и что-то лицо со слезами радости. Окей, а как насчет вот другого эмодзи? Тут ничего не сказано. А как насчет эмодзи с какашками? Вот это вот знаменитая какашка с глазами. Он у зумеров как по популярности? И я, кстати, догадываюсь, что не очень. Потому что, смотрите, какашка же не плачет. А как так она не плачет? Глаза-то у какашки есть, а из глаз-то ничего не течет.
1: Но если ты какашка, никто и ничто не заставит тебя плакать. Как бы. Если реальное дерьмище.
2: Не, правильно. А зачем у нее глаза так? Нафига ей глаза, если она не плачет? Что, мы хотим, зумер, чтобы из ховна лилось ручьем. Да, вы когда-нибудь вообще использовали плачущие эмодзи? Или
1: да, какашку? Слушайте, нет, я как. Нет, какашку я постоянно направо и налево.
2: Нет, я вижу, даже в туалете.
1: Пулемет,
2: да,
1: это как бы никаких проблем.
2: А как им насчет эмодзи какашка?
1: Вот я про эмодзи какашка.
2: А, вы про эмодзи?
1: Да,
2: Ну и не только. Нет, вы плачущие эмодзи когда-нибудь использовали? Я лично никогда в жизни.
1: Да нет.
2: Меня можно заставить использовать плачущие эмодзи только обманом. И, кстати, знаете, если я вдруг кому-то поставил рыдающий вот этот смайлик, это мошенник. Я только говно с глазами, все.
1: Ну и то ржу до слез. Порой даже в комплексе, и то, и другое. Чтоб окончательно добить оппонента.
2: Какашка?
1: Да. Какашка, ржу до слез. А какая-то же вся смешно, когда какашка.
2: Да?
1: С глазами.
2: Всегда?
1: Ну, есть, конечно.

0: В онлайн.
1: По трассе в аэропорт, а не на своем участке. То есть, а на участке остался.
0: Вот, и поэтому нужно что-то более серьезное. Вы абсолютно правы. Тогда, может быть, знаете, чтобы действительно вот этого всего ерунды этой нашей не было, может быть, тогда в загранпаспорте сразу делать фото с борщевиком. То есть, как бы смотришь вперед в объектив, и как бы лицо из кустов борщевика вырублено.
1: Ну, тоже не получается, как бы, если как бы, нужно видео. То есть, смотрите, борщевик чем опасен? Он жжется, падла, да? Собака такая. То есть, он, ну, то есть, волдыри от него. Нужно видео, где ты полностью голый и босый. Бегаешь по своему участку, то есть демонстрируя тем самым, что никакого борщевика нет, что вот. Безопасно.
0: Это в загранпаспорте,
1: ну,
0: да?
1: Ну, фигни видосик
0: один. Ну, конечно, один. Небольшой. Да. А если ты бегаешь голый и босый, нужно говорить, что он жжется, а ты бегаешь голый и босый и весь в волдырях от борщевика.
1: Ну, за комиссию засылать.
0: А если у тебя лицо как борщевик вообще?
1: Это как? Что
0: делать?
1: Ну, такое. Даже вы не очень похожи. Хотя что-то сходство есть.
0: Ну, это просто потому, что вы смотрите в зеркало. А посмотри, борщевик. Вот как, кстати, у меня лицо в этом смысле? Меня, вот как... Вот у нас же, знаете, на самом деле у пограничников, в том числе уже, они выработали некоторые навыки, некоторые такие вторичные знаки сигнала, да, которые говорят о том, что там алименчик или нет, там он нервничает.
1: Или что-то.
0: Нет, нет, просто по поведению.
1: Да? Раньше, знаете, в правах как бы гаишники ставили какие-то пометки.
0: А можно понять, да, вот как выглядит такой злостный борщевичник?
1: Ну, не знаю, но если он действительно вот ситуацию запущена, то, конечно, его пригорает знатно там все. Обжегся.
0: Буквально.
1: Так что аж в Армению.
0: Не в переносном смысле пригорает. Горит.

0: Мост-шоу.
1: Пожилые дамы из так называемого отряда Путина предложили запретить россиянам ездить в Европу. Активистки считают, что за границей русских мужчин могут калечить и превращать в женщин. Правда, поездки максимум на 3 дня бабули все-таки разрешили оставить. По их мнению, за такой короткий срок много вреда нанести не успеют.
2: То есть за 3 дня все-таки не успеют, да, превратить мужиков в женщин? А, нет, секунду. А тогда мы хотим знать, за сколько успеют. Мы хотим знать, вот сколько дней уже опасно. Это начиная с 4, как бы, да?
3: Не, ну я думаю, что 4 тоже еще туда-сюда. Знаете, там есть как бы там, да, есть варики, что все будет нормально, все обойдется. А вот уже неделя...
2: Нет, неделя, а с чего это? А что это такими широкими мазками? Вы что-то оптимистично, а я вот не уверен. То есть, если она говорит, что на 3 дня можно, они говорят, да? Значит, на 4 уже может и нет. То есть, значит, давайте будем все-таки исходить из пессимистического сценария. То есть, что тебя в Европе превращают в женщину на 4-й день. Кстати, надо записать сейчас, на 4-й день. А... И, кстати, возможно, именно поэтому вот наш министр иностранных дел Лавров туда сейчас уже почти не ездит.
3: Не ездит.
2: Да? А вот зато, скажем, Филипп Киркоров...
3: А что?
2: Ну, он туда, по крайней мере, раньше он ездил туда надолго. А я, знаете, думаю, типа, что с ним не так? То есть уехал на гастролю там в Болгарию нормальным, а вернулся в перьях. Это там, может быть, его в пух и перья, как говорят бабушки, искалечили.
3: Ну, смотрите, как бы, в Болгарию он на гастроли никакие не ездит. Если ездит, то просто так. Ну, как, ну какие гастроли? Как, у них там своих Киркоровых хват,

0: как бы, я думаю,
1: ну, куда? Ну что? А, ну тогда зачем? Ну не важно. Ну, где же его искалечили в перьях?
0: Ну, где-то... И, кстати, вот это важно, про Болгарию. Вот смотрите, аж что мы считаем опасной Европой, токсичной, как бы? Вот Беларусь, прекрасная страна, но это Европа, да? Как
1: ну, Руси. Хоть и по совсем восточной, ну, да.
0: Ну, скажем, да, если географически и технически, центральная, как бы. А восточная — это Россия.
1: Ну, да,
0: ну,
1: да.
0: Ну, исторически, этом... конечно, восточная.
1: Хорошо,
0: но...
1: да, да, согласен. И поэтому что?
0: Вот в Беларусь можно ездить. Да, даже пожилые, да, хотя, пожилые дамы из отряда... Ну, слушайте, ну, там, я внимательно слежу за творчеством этого коллектива. Там не только пожилые дабы, там есть еще вполне себе пожилые джентльмены. Да, их меньше.
1: И?
0: Ну, просто...
1: Ну, значит, не, ну, они искалечены?
0: Нет, не искалечены.
1: Вот эти вот. А вот сами эти дамы, они уверены, что они просто не результат того, что они когда-то съездили, да, в Европу?
0: Нет, Господь с вами.
1: Нет, я надеюсь, что нет.
0: Нормально, ну, они просто знают.
1: А как они русских-то мужчин калечат и превращают там в женщин? То есть, что именно там в Европе в этих происходит? То есть, приехал, ну, скажем, ну, давайте уже не будем далеко ходить, раз уж начали с Киркорова, чтобы два раза не вставать. То есть, приехал, скажем, Киркоров в Румынию. И на четвертый день раз, и что? Его искалечили, это что? Это типа пипируемо, что ли, отрезали? Насильно?
0: Ну, нет, или как? Все страшнее. Возможно, все-таки придется вам встать с Киркорова. Второй раз. Смотрите. Точная цитата из первоисточника. Калечить и превращать женщин. Ну. Вот калечить, ну, я понимаю, можно оглоблей промежнок въехать.
1: Нет,
0: да?
1: Это одно...
0: А превращать — это уже магия черная какая-то.
1: Нет,
0: какое-то
1: нет,
0: колдунство
1: нет,
0: сильное.
1: Вы не путайте. Это просто одно результат другого. Одно следствие другого. Искалечить, отрезать пипиру, тем самым превратив женщину. Но только, знаете, единственное, что Европа-то Европой, но в Таиланде вообще за такое деньги платят. А что не только про Европу? Или в Таиланде это не страшно, потому что там мужчин превращают в женщин добровольно.
0: Да, да, без твоего ведома.
1: А тут по любви, конечно. Ну, окей, хорошо, ладно. Приехал ты в Европу, значит, на четвертый день тебя искалечили, отрезали пиписку. А зачем? Что дальше? То есть пиписку что? Взяли себе?
0: Оставили, конечно.
1: А тогда,
0: да,
1: извините, тогда это уже гоп-стоп. Это уже уличное ограбление.
0: А почему вы называете уличное? Может, это дома уютно все?
1: Вот тогда это воровство.
0: На кухне там, да.
1: А и почему на четвертый день? Именно, скажем, то есть три дня дают тебе, да? То есть присматриваются там, да? Если что, отрезать, да? На четвертый раз?
0: Ну, возможно, да.
1: Но при этом, знаете, они сказали же, важно тоже понимать, что на третий, три дня можно, потому что много вреда нанести не успеют. То есть все-таки вред-то нанесут. Ну, то есть обхватят пол. Да, пол на пол шишки.
0: Да, приедешь, пролечишься, подорожник приложишь.
1: А потом как? Значит, что дальше? Отрезали на...
0: И что? И вот этот самый знаменитый суп из семи, европейский, из семи, как бы, лабуб.
2: Реклама. Масло, масло, масло, масло. Меняйте Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах Фит-сервис. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
3: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
4: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
5: Бани, бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
6: Уже не интересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
7: Милый, собираем чемоданы.
8: Мы же только разобрали.
7: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
9: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия. Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
10: Будь в прайме этим летом. Арбузы с кэшбэком 50% в самокате для подписчиков Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду.
11: Подписка Сберпрайм. Услуги от АОСПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. Самокат. Услуги ООО «Умритейл». Москва. ОГРН 117-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 21 по 22 августа 2026 года включительно.
12: Топ покупок месяца.
13: Амода C5. Добавить стиля.
12: Джейку J8. Подчеркнуть свой статус.
13: Амода C7. Собрать все взгляды.
12: Амода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
14: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
15: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Когда-то кто-то очень странный, очень малохольный решил, что радиослушатели — это не те, кто радио слушают, а радиослушатели — это те, кто на радио пишет. И с тех пор вы все пишете на радио. Ну, по крайней мере, вы, наши пишущие радиослушатели, написали сюда кучу всего, кое-что из этой кучи почитаем в эфир. Народные новости, чего там?
1: Ну, тут у нас была новость о том, что плачущие эмодзи, по данным Гугла, стал самым популярным смайликом в мире. Он обошел таких как лидеров, как «ржу до слез» или «лицо со слезами радости». И вот сегодня все в основном об эмодзи мы говорим. Какие ты используешь, какие не используешь, и считаешь, как будто просто не камильфо как бы это делать. Уж извините за это слово. Может, какие-то случаи есть эмодзи странные, непонятные какие-то там казусы какие-то. И вы знаете, у наших слушателей есть свой какой-то кодекс вот выработанный. То есть, что удивительно, но что хорошо. Вот, например, такая история. У меня жесткая позиция по эмодзи суши, утки и волка. Ни при каких обстоятельствах их не использую. Хотя это часто бывает уместно, но мои принципы мне важнее.
0: Ну, конечно, это... Особенно, я вам скажу честно, я вот не такой принципиальный, как он. Ну, я не использую, видимо, интуитивно просто. Я тоже, видимо, порядочный человек в душе. Вы когда последний раз использовали эмодзи утку вместе с суши?
1: Ну, именно. А нужно раз вместе, да, может, по отдельности. Утка, вот зачем эмодзи?
0: Утка, я вам скажу, нет, это как раз более-менее понятно. А потому что утка, вот это единственное, что мне из этих трех понятно, потому что мне еще в детстве в больнице научили, что утка — это куда ты писаешь.
1: Ну вот хорошо, да.
0: С уткой понятно. То есть же, да, куда это поставить?
1: Ну да, то есть медсестре своей посылать. Да,
0: а вот суши, я вот... суши сложнее, потому что вроде суши... В суши же не писаешь, да, совсем?
1: Нет, и волка тоже. Так что все, забейте. Вот еще вот... Еще вот не табу у наших слушателей. Яичко! Оно искушает и даже развращает. Нужно возрастное ограничение 25+ для яичка.
0: А что, на яичко можно смотреть только с 25?
1: И вот, кстати, странно, да, потому что имеется в виду просто куриное, вот обычное. Я не понял, что вот мы все...
0: А это неизвестно. Может, оно выглядит как куриное, а он имеет в виду не куриное? А может быть, он имеет в виду, да, петушиное. Вы можете доказать, что это не петушиное? А это уже как минимум, да это не 25, это запрещено для детей.
1: А вот еще про случаи с эмодзи. Мое почтение, КХ, стараюсь не использовать сердечко, так как мой друг Витя Кипяток ставит его на все мои сообщения вместо обычного большого пальца вверх. Теперь, когда ставлю сердечко девочкам, на всякий случай перепроверяю, мало ли. И вообще, как дела?
0: Подождите, я не понял. У этого чувака есть друг, который ему ставит на сообщение сердечко?
1: Ну, типа да, что он-то имеет туда, наверное, нет, что давай, понравилось, ассоциация
0: двойственная. Подождите секундочку. Друг или друг?
1: Наверное, надеемся, что дружище.
0: Ну, как не...
1: Просто человек эмодзи неграмотный, не прошел курсы.
0: Или грамотный в эмодзи, но не друг, а близкий друг. Мне никто из мужиков никогда в жизни не ставил никаких сердечек.
1: Ну, а слава богу. В друзьях Витя Кипятка.
0: Вот, и тут у меня следующий вопрос. Если уж мы говорим про эмодзи. А есть ли эмодзи Кипятка? Вот потому что такой эмодзи мне действительно нужен. И надо хоть сказать, я кипятком прямо это...
1: Наверное, пополистайте, возможно,
0: я вот не видел, нет, кипяток? Нет, вот
1: сейчас. Есть же эмодзи там чайника, например. Я предполагаю, я не знаю точно. Или кофейника, там что-то, да? А внутри кипяток.
0: А, там внутри в чайнике.
1: Это чайник, а в чайнике Витя кипяток. Так. Вот пишет нам Змеилов Казанский. Здравствуйте, господа Кремович и Хрусталевич. Я зумер! Мне 21 год. И я считаю, что выражение каких бы то ни было эмоций одним плачущим эмодзи есть самый, что на есть, кринж, который я всегда отвергал и не понимал. Это все пошло с Запада! Подбираются школьники у них, ничего своего придумать не могут. Доедалы!
0: Доедалы, кстати, хороший эмодзи был. Нет, и слова хорошее, эмодзи нет такого, доедалы. Ну, это с Запада, конечно. Я скажу, кто это пишет?
1: Змеилов Казанский. Змеилов Казанский. Он с умером 27 год.
0: Да, дорогой мой, я скажу тебе больше, ты, наверное, удивишься, но и сами эмодзи пошли с Запада. Как, собственно, и смартфоны, в которых ты их используешь. Да, с Западом в этом смысле проблемы. Смотрите, у нас от них интернет, смартфоны. У нас от этого Запада эмодзи эти проклятые. А помнишь, как мы жили хорошо до смартфона?
1: Вот, и до всего. Как вот до, как жили. Вот нам человек напоминает. Какие нафиг эмодзи? Какие нафиг смайлики? Басурманская — это все чепуха. Вот в наше время были скобки. Направо скобка — улыбка, значит. Много скобок направо — ржач полный. Налево скобка — грусть. Восклицательный знак между точками это, это вот.
0: Да, а две скобки это бухой в скобку. Да, есть такая штука. И действительно так. Это касается тоже смартфонов. Но вот что значит в наше время? Я тебе скажу тоже по секрету. Второй секрет открою. Скобки есть до сих пор. Больше того, я ими тоже пользуюсь. Мне не женьки эмодзи. Мне достаточно, чтобы выразить любую эмоцию, ну, если уж недостаточно, собственно, написанных слов, да, мне достаточно двух скобок, восклицательный знак и вопросительный. Потому что со скобками ты все объяснил. Восклицательный знак, когда пинг у тебя, да? А вопросительный, он же кривой, да? То есть и в этом случае тоже можно.
1: Это режим ожидания, да? Или все сложно?
0: Да-да. А двоеточие? Нет, троеточие, это когда... Помните, да?
1: Не, я уже забыл.
0: Так что зачем? Зачем им эти эмодзи? Объясните, я понимаю, что они реально не могут использовать это. Вы что предпочтете? Сделать какой-нибудь идиотский этот шаблонный вот этот смеющийся смайлик или наоборот плачущий? Или все-таки этот
1: скобку? Ну, этот, конечно, да, что-нибудь такое. А вот еще тоже есть такие у нас эмодзи-аскеты. Мне пофиг, я женщинам шлю только банан, баклажан и то ли сливу, то ли персик. Больше ничего.
0: Это он про эмодзи или про посылки?
1: А вот,
0: кстати, хорошая история про посыл. Эмодзи, сейчас банан, слива. А слива есть, да, эмодзи? В какой случае слива?
1: То ли банан, то ли слива, то ли персик.
0: А слива в каком случае шлют?
1: Ну, типа, ты персик.
0: И прислал слива. Ты, а персика нет? Ты просто персик.

0: Хруст Шоу.
1: На Чукотке у 58-летнего мужчины конфисковали три канистры, в которых он хранил алкоголь для перепродажи. По данным прокуратуры, в 2024 году мужчина скупил в магазине в поселке Проведение более 2000 бутылок спиртного и собирался продать его в сельских поселениях. Алкоголь он хранил сразу в трех своих квартирах. Суд признал мужчину виновным в незаконном обороте алкоголя, оштрафовал на 2 миллиона рублей и конфисковал недвижимость, которую использовали для хранения товара.
2: Конфисковал три квартиры? Я думал, конфисковал три чума? У чукчей же чумы?
3: Ну, это поселок Проведения, какие-то центр цивилизации. Чего? Там пятиэтажки.
2: Ну, а может, квартиры типа чум, знаете, видовая. Ну, значит, что? За, значит, 2000 бутылок спиртного у него конфисковали три квартиры? Это я что-то не понял. А это какой-то типа равноценный обмен по принципу талиона? Типа око за око, зуб за зуб? То есть цена трех его квартир равна сумме 2000 бутылок водки, что
3: ли? Там вообще странно все. Смотрите, у него и водочку забрали.
2: Нет, просто
3: за квартиры. И штраф 2 миллиона. И квартиры еще отжали.
2: Да, то есть еще раз, за 2000 бутылок водки... Ну, хорошо, ладно, на Чукотке квартира, наверное, так и стоит, как 2000 бутылок водки, да? Ну, точно не дороже.
3: Ну, там недорогая недвижимость, но я присматриваюсь.
2: Объясните мне, по какой... Или к недвижимости, или к 2000, а не к 2000 ли бутылок? Господин Крем, объясните другое мне, по какому закону, по какой вообще логике жизни у него забрали три квартиры? Окей, значит, он хранил там у себя алкоголь для перепродажи. А что, у нас за это квартиры конфисковывают? И почему сразу три там, да? Ну ладно бы одну там.
3: В трех хранил, три забрали. Хранил бы в пяти квартирах. Или в десяти, вот столько бы и забрали.
2: Это что, на Чукотке такие законы? Причем там же было сказано, собирался продавать в сельских поселениях. Собирался. То есть даже не продавал. То есть на Чукотке такой суровый закон, что даже за то, что собирался что-то продавать, изымаются три квартиры.
3: Возможно, его еще и выпороли и заклеймили.
2: А, ну это в этом здесь не сказано.
3: Что же, чтобы не нервировать.
2: То есть отобрали квартиры, а машину, то есть оленя, у него тоже забрали?
3: Ну, а в этом тоже. И тут странная история. Смотрите, хранил в трех квартирах 2000 бутылок водки. Я представил себе, ну, на одной кухне можно разместить их там. Ну, просто вот 2000. Это не 2 миллиона.
2: Ну, уж квартиры маленькие, поэтому это...
3: Просто на кухне.
2: Ну, квартирки там такие, знаете, студия чукотская, типа чум, чисто под 2000 бутылок максимум. Причем в каждой, чтобы по сколько...
3: По чуть-чуть,
2: да. Ну, окей. Я просто не очень другое понял. Значит, по данным прокуратуры, там было сказано, значит, мужчина скупил в магазине в этом поселке, значит, более 2000 бутылок спиртного. А тут я не очень понял, а он сразу эти 2000 бутылок купил? Типа, там, да, пришел в магазин, там, мне, однако, водка нужна, да, побольше, у меня именины. Там, сколько вам? Да ну, бутылок 1002, да?
3: Не, ну, постепенно, как курочка по зернышку, я думал, может, год как бы скупал.
2: А почему... Зачем ему их перепродавать? А почему бы тем, кому он перепродавал, их в магазине не купить?
3: В каком магазине? Отдаленные поселки. Там вообще ничего нет. Там просто такой белый медведь и все.
2: Так, по его схеме приехать в магазин? Нет, никак? Или у чукчек с рук надежнее? У меня магазин, однако, обманет, а чукчи нет. Ну, хорошо. И теперь, значит, что... У чукчи нет ни спиртного, ни квартиры. Слушай, они бы хоть бы ему водку оставили, как компенсацию. Потому что если выпить 2000 бутылок, то и квартира-то не так страшна.
3: Кстати, да, действительно, смотрите, в тюрьму его не посадили, то бишь, чтобы на полное удовольствие не взяли там, да? Где там тепло, кормят, макароны дают там, да? А он остался на улице, на Чукотке.
2: Без водки.
3: Да, без водки, без квартир, без денег, 2 миллиона штрафа. Он замерзнет же, зима скоро. Ну, спасать
2: что-то,
3: чела надо.
2: Что-то бы отдали, растерли бы его хоть. Хоть одну бутылку водки оставили, что на голое тело наброс.
4: Привет, это диджей Балдин. Сегодня вечером встречаемся в радиошоу «Колбасный цех».

0: шоу.
1: Урологи предупредили, что слишком агрессивная мастурбация может навредить мужскому интимному здоровью. По словам специалистов, риск повышается при сильном и повторяющемся трении без смазки, особенно если во время эрекции половой член сгибается или подвергается сильному давлению. Врачи связывают такие травмы с повышенным риском болезни перонеи, которая может привести к боли, искривлению и проблемами с эрекцией.
2: Перонеи? Да какая там пирони? Если реально, как они говорят, слишком агрессивно мастурбировать, так какая пирони? Он может загореться. Это уже не пирони, это уже пиротехника. Это уже член петарда. Пирони. Это пиромания. Это не одно и то же, кстати.
3: Нет, это Франсуа Пейрони, довольно вам известно, первый открыл эту историю.
2: Какую?
3: Мастурбацию? Нет, экстремальную.
2: Я, кстати, не знаю, кто первый ее открыл. Значит, и Пейрони... Нет, просто, значит, объясните мне, эта новость просто как мешком, точнее, этим, как будто Пейрони, как обухом по голове. Урологи, значит, предупреждают, что слишком агрессивная мастурбация может навредить мужскому интимному здоровью. А скажите мне, я вот просто до сих пор как бы, ну, не знал, а это нужно нам всем знать. А агрессивная мастурбация, это вообще как? Вот знаете, есть анекдот, Буратино дрочил и сгорел. Это агрессивное? Да, пиротехническое такое?
3: Да нет, да? Просто у Буратино были такие как бы факторы, то есть то, что он деревянный, как бы, знаете, такие.
2: Окей, агрессивное.
3: Он в зоне риска.
2: Как агрессивное? Это с яростью, это двумя руками, да, это когда ты
3: присядку.
2: Да, когда просишь соседей помочь, да, как?
3: Что с это? Яростью, да, будьте вы прокляты, сдохните, гниды, твари, я вас всех как бы вертел там, ах, на шампака там, ты сутулая, да ну тебя нафиг там.
2: А вы знаете,
3: мама!
2: Вы знаете, что такое агрессивная мастурбация, убедили, я понял, окей. Ну, окей, по словам специалистов, специалист по мастурбации звучит, конечно, красиво, да?
3: Так урологи же.
2: Да, специалист по мастурбации, это типа квалифицированный, это типа перворазрядник, да, по мастурбации?
3: Ну да, достойный продолжатель дела Франсуа Пейрони.
2: Значит, риск повышается при сильном и повторяющемся трении без смазки. А, ну слушайте, ну тогда все-таки речь идет о риске загореться. То есть надо смазывать, чтобы из-за трения не спалить к чертям дом. И, кстати, возможно, нужны огнетушители рядом, как бы держать. Особенно, как было сказано, что-то мне сказали, если во время эрекции половой член... Слушайте, а вот дальше, да, там тяжело. Особенно, если половой член сгибается или подвергается сильному давлению. Слушайте, я вот всегда думал, что вот я живу долго и знаю много. Что вот я прожил интересную жизнь.
3: Многое попробовал, да?
2: Да, но теперь я понимаю, что все было зря. Потому что я ничего не знаю. Объясните мне, зачем? Зачем они сгибают и подвергают давлению половой член? Это точно мастурбация, а не драка с членом.
3: Ну, есть такие, знаете, увлекающиеся натуры. Есть такие максималисты такие. В жизни все привык доделывать до конца. И в том числе, как бы.
2: Нет, подождите. Я хочу просто выяснить. Это уверен, что это то, о чем мне говорят, что это мастурбация. А это невольная борьба со своим половым органом. Зачем они его сгибают? Это что, захват болевой, удушающий? Зачем они душат член? Послушайте, может быть, это вообще никакая не мастурбация. Может быть, это смертоубийство. И может быть, нужно в таких случаях полицию вызывать?
3: Да, но, в общем-то, не борьба, скорее, фехтование. Можно на шпагах кожаных.
2: Это другая. Нет, когда он душит и сгибает. Чтобы, знаете, чтобы он члену голову не оторвал. Головку. Чтобы не свернул ее. Что делать? Куда звонить?
3: Пожалуй, я сегодня ночью не засну. После всех этих историй не смогу. Бессонница будет, ворочаться буду.
2: Да, это страшно, конечно.
3: Кошмары будут сняться. Ужас.

0: Крем-хруст-шоу.
1: Вода из офисных кулеров может вызывать диарею и проблемы с желудком. Врачи предупреждают, что внутри резервуаров при плохом уходе могут размножаться бактерии и плесень. Даже небольшое снижение иммунитета может увеличить риск серьезного отравления. Особенно осторожным с такой водой советуют быть детям и пожилым людям.
2: Детям и пожилым людям? А что пожилые и дети делают в офисах? А что, бабушки с внуками приходят напиться из кулера на халяву? Или что?
3: Ну, нет, есть офисы, где есть и пожилые, и дети. Вот, например, Радиорекорд. Кто-то пожилой, кто-то совсем дети.
2: А, вы видите, там Виолетта Юшкина и мы. Ну, Рекорд, да, с Рекордом понятно. А что? Ведь они же сказали, вода из офисных кулеров именно, да? То есть может вызывать диарею. А что пожилых и детей-то тогда?
3: Ну, смотрите, пожилой гендиректор, как бы, да? А дети — это его внук-курьер.
2: А, ну, окей. Ну, у нас в офисах как бы... Да, ну, ладно, с нашим разобрались. Ну, окей, а почему именно вода из офисных кулеров может вызывать диарею? Это как бы это именно офисные кулеры, поносные такие. И там же было сказано, значит, что внутри резервуаров при плохом уходе могут размножаться бактерии и плесень. Резервуары — это вот эти бидоны, что ли?
3: Нет, бидоны — это бидоны. Резервуары — это на что этот бидон ставится, на емкость.
2: Окей, тогда скажите, значит, а кто тогда в офисах должен за ними ухаживать? Вот, да, за вот этими, как они называются?
3: Ну, какой-то инженер технический какой-нибудь, директор.
2: А как вообще они называются? Так называются резервуары?
3: Ну, наверное, как-то у них есть куда-то название.
2: Сливной бак. Вот эти вот сливи. Которые
3: где вот эти два слива, горячие и холодные?
2: Кто у нас ухаживает за бидонами?
3: Ну, если я скажу, что МС Жан, вы же не поверите, потому что это неправда. Или Балдин.
2: Никто!
3: Никто, да.
2: Ну, кстати, вот поэтому вот диарея. Кстати, кажется, сегодня совсем
3: плохо,
2: да? Ухаживали. Да, я сейчас я сбегаю.
0: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: 20:57. Кремов уже привстал, надел свои черные носки под черные туфли, собрался уходить, но нет, господин Кремов. 3 минуты, читаем сообщение «Чего там».
1: Ну вот по поводу проблем использования эмодзи. Вот Макс Обыковенный пишет. Он задает вопрос, загадку. Здравствуйте, уважаемые Крем и Хруст. А угадайте-ка, что обозначают вот эти эмодзи? Пришла это на 2 эмодзи. Один такой указательный, кисть с указательным пальцем вперед, а второй, когда вот типа другая кисть, окей. И они напротив друг друга. То есть вот палочка и такой колено. Вот такое вот. Что обозначает?
0: Ну, по-моему, очевидно.
1: Вот там хорошо.
0: Указатель, нет, нет, конечно.
1: Вот там хорошо, там
0: нет,
1: окей.
0: Тут, понимаешь, чувак, тут, конечно, зависит многое от того, какому поколению ты принадлежишь. Я догадываюсь, что кто-то в каком-то поколении может воспринимать это как указатель, да?
1: Но, вот, на что-то хорошее, на окей.
0: Конечно, да? На хорошее,
1: там,
0: да.
1: Там ништяк, там,
0: но мы,
1: там огонь.
0: Более старшее поколение. Я вот, например, в этом... Вот я даже вижу по глазам, что вы в этом видите хороший знак.
1: Конечно,
0: да?
1: Ну да, разумеется. Я всегда в солнце вижу всем хорошее. Я хороший человек. Меня окружают хорошие люди.
0: А когда палец входит в дырку, то это разве плохо?
1: Это для хорошего человека. Нет, для плохого человека это хорошо.
0: Хорошо, а для хорошего...
1: Это...
0: Да, ну тут тоже важен, кстати, контекст. Ведь я просто думаю, вот в каком случае можно... прислать. Вот если, например, в тюрьме получишь такое
1: сообщение. Ну вот это да, с воли. Или наоборот. И подпись, скоро ухожу по УДО.
0: Слушайте, а почему действительно нет вот нормального, просто такого человеческого эмодзи без всего этого? Чтобы надо, знаете, там правой там, рукой левое ухо что-то изобретать. Там, палец, окей. Почему сразу не сделать вот это эмодзи, чтобы вот...
1: Для этого есть фотки и даже гифки. С натуры, да. Да, можно прислать, да, гифку.
0: А что там на ней?
1: А все понятно. Все разжевать не нужно.
0: То есть не нужен палец, да? А так, по бедности, да, когда денег нет, бюджетно, это палец и окей. Кстати, есть повод его сейчас отправить. Потому что, согласитесь, что вот в этот момент нашей программы это уместное сообщение.
1: Да, конечно, уже было.
0: Пора. Пора. Все, товарищи, или не все, если вы заходите и подписываетесь на мой телеграм-канал, он называется «Смотрите, кто заговорил», а так тьфу на вас, уважаемый господин Кремов.
1: На вас также тьфу, господин
0: Кремов. Тьфу на вас, уважаемые радиослушатели, пока.
2: Все подкасты Крем-Хруст-шоу без музыки и пауз слушайте в мобильном приложении Рекорда и на радиорекорд.ру. Колбасный цех. На Рекорде.

0: Колбасный цех на рекорде.
1: Если у вас возник вопрос, почему прямо сейчас в эфире рекорда такие легендарные треки, ответ будет закономерным. Сегодня мы празднуем свой день рождения. День рождения Радио Рекорд. Сегодня нам 31 год, вы представляете? Именно поэтому сегодня в эфире легендарные треки Дэвида Гетты, Аксвелла, Токадиска. А прямо сейчас «By Now», «For Sale». Полный трек-лист, кстати, будет в телеграм-канале «Плейлисты Радио Рекорд». Обязательно.

Меня зовут Диджей Балдин. Радио Рекорд. С днем рождения. Спасибо за все, спасибо за детство. Спасибо за возможность творить. Спасибо за возможность быть частью этой истории. Спасибо всем вам огромное за то, что вы слушаете нас. Надеюсь, вы это делаете регулярно. Обязательно возвращайтесь на следующей неделе. В следующий четверг в 9 вечера будет новый выпуск шоу «Колбасный цех». Это был для меня особенный эфир. Это было погружение в детство. Это были самые приятные моменты, которые я испытывал неоднократно, слушая CD-диски, MP3-диски, лайв-трансляции. Особенно прикольно было найти эти треки в очень хорошем качестве, потому что, как вы помните, трансляции в нулевые или трансляции через радио, или некачественные MP3-файлы, и музыка превращалась в кашу. Но это было не важно абсолютно, потому что важна была та энергия, которую давал этот звук, эта музыка. Это было очень сильно и очень прикольно. И мы эту силу ощущаем вместе с вами спустя столько лет. Я бесконечно благодарен радиостанции и всем вам, друзья, за то, что вы проходите этот путь вместе с нами. Оставайтесь счастливыми, слушайте электронную музыку, новую, русскую, иностранную, всякую. Получайте от этого удовольствие. И услышимся с вами снова в эфире «Радио Рекорд», главной танцевальной радиостанции России.

0: желаете танцевать на импровизированных танцполах нашей радиовечеринки, зажигать со всей ответственностью и, конечно же, на максимум, ну и, разумеется, превращать вашу домашнюю вечеринку в рекордную, все это можно сделать здесь, вместе с нами, с нашей радиотусой «Рекорд Пати».
1: Рекорд!

0: эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Рекорд Клаб. Пиратская станция. Главная драма.

where we are going. You will like it. I promise you will be safe.